Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Бонжурчик! Футбол не выспалочи, и ди народ. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Круассан остался вместо кубка у стола. Мбаппе смотрит вслед ушедшему финалу, а Хамон танцует под испанскую гитару. Но настроение поднимет эндорфин, повышающее шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, который болел за сборной Франции вчера.
1: Тот самый Саймон.
0: Эх, ну как настроение-то? Выдерживаешь?
1: Я вообще не хочу ничего говорить.
0: Вообще.
1: Вообще разговаривать не хочу. Можно я пойду?
0: Я тебе вчера говорил, Испания не подарок. Вот Франция всегда плохо против Испании играет.
1: Ну, только слабо они играли.
0: Да.
1: Но они же очень крутые. Не понимаю, что произошло.
0: Есть футбольная поговорка. То есть ты играешь, насколько позволяет соперник. Понимаешь? Mm-hmm. Последние 11 встреч Испания и Франции. Знаешь, сколько раз Испания побеждала?
1: Сколько?
0: 8! Франция только 3 раза, поэтому, конечно, вчера я уже так.
1: А, если кто-то пропустил, Испания-Франция 2-0.
0: Ужас!
1: Ужас!
0: Ужас! Ладно, ну а те, кто болели за сборную Испании, вас поздравляем, конечно.
1: Ну, Хавьер Бардем, наверное, только радуется сейчас, который был на поле.
0: Да, да. И, кстати, на стадионе, да? А из актеров поддержал Францию Тимоти Шаламей.
1: Да, я его не увидела там.
0: Но у него же французские корни. Он же канадец, именно французской части Канады. Он приехал, по-моему, если не ошибаюсь. Или, да, да.
1: Какой матч? У нас впереди игра «Разбирайка». Очень характеризует ситуацию с футболом, со вчерашним матчем. Расшифровываем аббревиатуру УПС.
0: I did it again.
1: УПС. Удар по самооценке. Это вот про Францию сейчас.
0: О, да! Ой, утро после сериала. Именно который является футболом.
1: Это тоже больно.
0: Какая боль.
1: Удачи, Португалия. Спасибо.
0: А, который давно уже уехал домой?
1: Да, но мы же помним.
0: А, я понял.
1: Ну, свои.
0: Увидел пиццу, сорвался.
1: О,
0: упс.
1: Это классика. Упс. Ждем твои смешные расшифровки аббревиатуры «Упс» в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в том числе в личку. Отправляй. Ну, а победителя мы определим уже в завершении нашего эфира. Ну и главным образом уже пора заказывать себе пробушку, себе или близким людям. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого будем будить?
0: Угу. Это сделаем через одну песню. А так, напоминаю, что у нас главный приз победителю — это не Хамон. Так что у нас свой мерч. Радио DFM. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Через одну песню, как обещал, вернемся. Начинаем!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец.
1: Люди, которые скрывают свои слезы после матча Испания-Франция.
2: Какая боль.
1: Мы получили ваши заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом, наши мессенджеры, личка, вот где можно оставлять свое имя, город и просьбу, кого нужно разбудить.
2: О, май гад, вот один футбольный не выспалач, как и мы. Димас пишет: доброе утро, ну что, как вам футбол? Не выспался, смотри. Спал всего 3 часа, но игра с неожиданным концом. Эх, как я расстроен. Димас, мы тебя понимаем и плачем, то есть на твоем плече.
1: На твоем техно.
2: Поэтому есть соответствующая песня. Ну, молодцы вообще эта группа. Они вообще, то есть, создали трек на века и на все случаи проигрыши.

0: пожалуйста, мою подругу Катеньку. Она сегодня замечательно выглядит.
1: А, кому?
0: Дарья.
1: А, Дарья.
0: Катеньки.
1: Катеньки, да? Ну, ты тоже отлично выглядишь, Катя, сегодня.
0: Все Катеньки.
1: Да,
0: перевожу. Сегодня отлично выглядит.
1: Стрелку на тебе. Ну что же, дальше. Ну что же, ребята, работаем как можем. Нам тяжело.

0: прекрати. Промазал, не на ту кнопку нажал.
1: Классика.
0: Ну что, работаем дальше, да? Так, Влад пишет у нас в мессенджере: «Доброе утро, Катюша и Саюша. Разбудите Настю из Москвы. А то в какую, а в такую погоду хочется только спать и спать и спать, а в нашем случае и плакать, и плакать».
1: Никита пишет: «Сегодня день рождения у моей дорогой жены Альбины. Поздравьте ее от души». Из Самары, кстати.
0: Альбина? Альбина, happy birthday to you. С днем рождения тебя. Сегодня, надеюсь, у тебя на столе не будет хамона. С днем рождения тебя.
1: С днем рождения, Альбин.
0: Да, только круассан. Поддержи диктатора Мбаппе. Ой-ой-ой, кстати, знаешь, еще обидно, что он не может уехать домой. Он же хочет уже валить с чемпионата.
1: Почему не может?
0: Матч за третье место, надо еще играть.
1: Да.
0: Да, если проиграешь в полуфинале, ты должен еще играть матч за третье место.
1: Не потусуется, да, пока.
0: Да, но в пользу, кстати, диктатора. Знаешь, что он же все деньги всегда отдает тебе благотворительности.
1: Нет.
0: За все игры за сборную. То есть, да. Так что эти деньги он все равно отдаст вот благотворительности. Ладно, дальше фигачим. Самба. Катя, не грусти, давай. Работаем, танцуем. Включи тусу.

0: Вот тебе.
1: Не, не убедил.
0: Багет с кофе, еще и круассан в придачу.
1: Это пока на словах.
0: Хамон, хамон целый год не будем есть, да?
1: Давай, я жду от тебя миндальный круассан, сгоняй по-быстренькому. А я пока напомню телефон прямого эфира. 8-495-956-101-2. У нас игра впереди. Звони, забери фирменный мерч от Радио Диафэм.
0: Угу, пока я грустил, даже не услышал номер.
1: 8-495-956-101-2.
0: Если что, для утешения, Майкл Олисе считается вообще открытием чемпионата мира. Многие же не знали, что он хороший игрок.
1: Я, например.
0: Вот,
1: а так теперь что? Все, сердечко вот. Украдено.
0: Ты правильно за него болела, у него все будет хорошо, и у тебя тоже. Ну что ж, всем желаю отличного настроения. Мы передаем это все вам по Bluetooth или там по Wi-Fi, как можем. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи тусовку. Эй, эй!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Yes, yo, how yushki, D people. Включаем зрачки и ушки на полную катушку. В эфире шоу «Разбудилники». Напротив меня магистр ордена невыспалачей Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинаем игру «Кто там?». Игра, где моя интуиция берет больничный, причем за свой счет.
3: Играть с нами будет Леша из Дмитрова. Леш, привет.
2: Вау, hello, Алексей.

0: Выспалась? Так плохо тебя слышно, Леша.
1: Очень тихо, мы слышим, да, Алексей, да.
2: Слышно, да.
0: Нет, тебе нас возможно.
1: А
0: мы тебя вообще нет.
1: Слабо слышим вообще.
0: Если на громкой, то выключи, чтобы получше, погромче.
1: Или ты шепотом, потому что кто-то рядом спит.
0: Какой? Такое ощущение, что мы на большом-большом расстоянии разговариваем. Но в целом, да, до Дмитрова не близко. А мы тебя нет.
1: Что-то слабо.
0: В чем проблема?
1: А если чуть погромче, да, если сможешь с нами поговорить, было бы неплохо.
2: Громче, громче, да.
1: Во! Во, это так
0: уже
1: лучше.
0: Да. У нас игра «Кто там?», Леш, впереди. Что мы делаем? Сначала прощаемся с Саймоном, а потом я объясняю правила. Вот такой расклад.
1: Все, уже меня слили как Мбаппе, да? Так.
0: Местного Мбаппе мы тоже сливаем. Саймон надел наушники, он нас не слышит, поэтому дальше все будет происходить честно. Леш, я прошу тебя загадать какого-то персонажа, который тебе нравится, или личность реально существующую, и назвать мне.
2: Это Антон Павлович Чехов.
0: Классика у нас еще не было.

0: Антон Павлович Чехов. У Саймона будет ровно одна минута на то, чтобы догадаться, кого ты загадал. Будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Странные, сразу предупреждаю. Ты на них отвечай, пожалуйста, только да или нет. Если догадается, кто там, кого ты загадал, не вручаем тебе приз. Не догадается, вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ. Все понятно?
1: Да.
0: Класс, зовем Саймона обратно.
2: All right.
0: Одна минута. Пошла.
3: Всего лишь. Эх.
2: Алексей, ты вымышленный персонаж?
1: Нет, реальный.
2: Реальный? Так, ты русский человек?
1: Да.
2: Так, ты мужчина?
1: Да.
2: О, уже хорошо идем. Mm-hmm. Актер?
1: Нет.
2: А, не актер. Так, футболист?
1: Нет.
2: Я уже хотел...
0: Все, версии закончились.
2: Футболист, актер, да, и все, больше нечего спросить. Так, известный, да? Так, блондин?
1: Нет.
2: Певец?
1: Нет.
2: Ёшкина мама.
0: Блондин? Нет. Певец?
2: Певец?
0: Это вместо там шатена.
2: Так, тебе за зо? Тебе за 30 лет?
1: Нет.
2: А, 30 еще нет, то есть молодой, да, получается, да?
1: Ой, да.
2: А, за 30 лет. Так, окей, значит, 40 и 40, и 50 есть, да? Так.
0: Так.
2: Я вот дальше хотел спросить, ты ученый?
0: А вот это уже близко.
2: Ученый, да?
0: Мы идем к чему-то наумным.
2: Да?
0: С тобой.
2: Академик, да, ученый?
0: Нет, не академик.
2: А, может быть...
0: Ну, перечисляю.
2: Может быть, связан с космосом?
0: Нет.
2: Мы связаны с... Вау, а куда еще деваться?
0: Насколько я знаю, ты читал его книги.
2: Я его книги читал? А, он писатель, конечно, писатель. Да.
0: Ну, тут наобум, наверное.
2: Так, писатель, да? Но его, как я понимаю, он жил в том веке.
0: И в том.
2: У него бакенбарды есть.
0: Нет. Это не Пушкин.
2: Это не Пушкин.
0: Лёш, самое время сообщить Саймону, кого ты загадал.
2: Лермонтов.
1: Антон Павлович.
2: О, Антон Чехов. Воу. Да, сегодня ты меня уложил полностью.
0: Мы поздравляем тебя. Ты провел Саймона и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: У Чехова такие очки прикольные, да?
0: Угу, кругленькие.
2: Кругленькие. Ну что же, бро, у тебя есть секунда 6,5 на привет.
0: Все, Алеш, Леш куда-то...
2: Привет был передан.
0: Далеко уехал.
2: Мы не слышали, но он был передан, если что.
0: Дмитров, включи тусовку.
4: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Микстура Саймона», где Сай презентует нам разные диджей-сеты, посвященные конкретным людям, имеется в виду артистам, конкретным событиям, иногда конкретным жанрам. А что сегодня?
3: Да, сегодня в моей микстуре винегрет из лучших хитов мирового диджея. До мировой славы, кстати, он мечтал стать футболистом. Но не получилось, а потом он работал в супермаркете и на рыбном заводе.
2: Это уже какая-то игра «Кто там?», я должна догадаться.
3: Пока да. Вот у тебя есть предположение, кто это такой? На рыбном магазине бодрячил.
2: Нет, не знаю.
3: Но его в России...
2: Норвежский какой-нибудь диджей.
3: Но если фамилия именно в России произносится именно по-рыбному.
2: По-рыбному?
3: Да. Ну, его же в России называют Келвин Хариусом.
2: Вот о ком речь.
3: Да, он на рыбном рынке работал, вот почему, вот и фамилия такой рыбная. Так, Келвин Харрис, да, и ну что ж, слушаем мою микстуру из его хитов. Let's go, шотландский диджей.
0: Диджей Саймон.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Привет еще, динородище. Мы здесь прогоняем... как это называется, хлыстом вообще, кортизол. Это шоу «Разбудилники». Здесь наш слова-разведчик Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», где мы изучаем словечки из разных городов России. И теперь знаю, что халам-балам – это не праздник, а тяп-ляп. Что-то несерьезное, да?
3: Ну, да, все верно, ты запомнил. Дальше сегодня мы как раз снова попытаемся определить понаехавшего человека из компании.
2: Как именно вычислить местного от
3: москвича от понаехавшего? Это я по собственному опыту тебе рассказываю. Как-то встретились москвич, сибирячка и самарчанка. И мы все говорим один термин, точнее, одно определение очень по-разному. В Москве это называют гостиная. В Сибири большая комната, а в Самаре зал. Это то место, ты, наверное, уже понимаешь. Мне даже интересно, в Африке оно называется.
2: Парла. Это гостиная. Гостиная
3: как
2: комната.
3: Как гостиная.
2: Да. Парла, да.
3: Вот, там, где мы не спим, не едим, а условно что.
2: Ну, там, где туса происходит.
3: Да, да.
2: Да, где даже иногда хозяин дома может перенести компьютер, чтобы никому не мешать.
3: Слушай, для меня это был шок.
2: Я в Москве слышал выражение «большая комната».
3: А в Москве тоже говорят «большая комната» получается, да?
2: То есть это, получается, это именно принесенные, типа, да, вот словечки, да, из севера, получается.
3: И это говорю, не знаю, не нашла никакой информации, кто как где говорит вот так, чтобы достоверно. Это по собственному опыту. Общалась с москвичом, с сибирячкой, моей подругой, и вот я. У меня в Самаре говорят все «зал».
2: Прикольно. Знаешь, если ты говоришь, что у меня дома зал, ощущение, как будто у тебя палас какой-то, знаешь, дворец.
3: Ну, вообще, на самом деле, зал — это нечто помпезное, торжественное, где проводят вернисажи, балы. И поэтому тем более странным выглядела следующая ситуация, когда в Отрадном, в Хрущевке, мама зовет меня пить чай в зал.
2: В зал. Аристократы, ребята. Вообще, чай просто аристократы в зал.
3: Запомнили.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Да. My check, 1-2-1-2, сибири-ба-ба-ба.
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, Ди, народ, на

0: Рэп-прогноз хочу зачитать и честно о погоде рассказать. Где-то дождик будет моросить, где-то шортики лучше носить. Знаете, девчонки, знаете, мальчишки, в шоу-разбудильнике всегда жаришка.
1: Погода. 19 градусов тепла в столице в эти минуты. Это не предел. Разогреет до плюс 24. И небольшие осадки возможны.

0: также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
1: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, дратути, ди комьюнити. Если ночь была короткая, мы сделаем утро громким. Неважно по какой причине, ты сегодня не выспалач. Футбол, не футбол, Мбаппе, Ояр Сабл или Ямал. Мы поможем превратить пробку в тусовку. Это добудительное шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Подрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Да, он самый Саймон. Упс, это не только реакция, которую можно охарактеризовать матч Испания-Франция. Это еще и аббревиатура в нашей игре «Разбирайка». Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, и максимально смешно расшифруй эту аббревиатуру. УПС.
1: Уже пора спаткать.
2: Я с радостью.
1: Да, уже из-за футбола, мы футбол не выспалочи.
2: Утро, помогите, спасите, пишет Артем Бударов.
1: Это такой утренний сос, да? Спасите наши души. Улыбайся, пока страшно.
2: Пока страшно?
1: Почему такое прислали-то?
2: Да, интересно.
1: Но,
2: на контрасте.
1: Да уж.
2: Утренняя пробушка сработала.
1: Прикольно. Так, уборки перенесли снова. это гимн холостяков.
2: Да, девчонки тоже этим грешат. Да? Утро писклявых собак.
1: Вау! Ну, кстати, ты же не собачница, да. У меня собака вообще как ночью шевелишь ноги. Что происходит? Все свои тут. Что это такое?
2: А Александр уговорил пингвинов смеяться.
1: Вау! А ты знаешь, есть такая профессия, да? Переворачивать пингвинов.
2: Да, да, да, слышала об этом.
1: Доброе дело.
2: Долгое время считал, что это какой-то фейк, но нет, на самом деле.
1: Да,
2: они существуют.
1: И работа, кстати, не из простых. Ты же должен там, ну, именно жить в палате или в халате. Вот, и переворачивать пингвинов.
2: Планы на день.
1: Блин, я мечтаю потрогать пингвина вообще. Мечтаю потрогать.
2: Теперь это и моя мечта. Я никогда не думала о том, хочу ли я их трогать.
1: А как ты представляешь на ощупь?
2: Это что-то гладкое, одновременно
1: скользко, да?
2: Мягкое.
1: А слона как представляешь на ощупь?
2: Очень жестко. А я его трогала.
1: Вау, ты меня опередила!
2: На Шри-Ланке я была и трогала слона.
1: Я мечтаю тоже погладить, да.
2: Африканец!
1: Не говори.
2: Слона не трогал.
1: И плавать не умею. Причем я жил у океана.
2: Как это работает вообще?
1: Такое бывает. Да.
2: Ну что, могу сказать, упс.
1: Упс, вот.
2: Именно эту аббревиатуру нужно тебе расшифровать. Максимально смешно. Группа ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Победителя мы определим уже в завершении нашего эфира. Ну, конечно, прямо сейчас мы ждем заявки на пробушку. Кто-то сказал уже, утро, помогите, спасите. Мы готовы.
1: Уже пора спать. И напоследок, до того, как мы свалим, а ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну.
1: Шуршавая, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Каким? Наш линейный продюсер смотрит на тебя и говорит, нет, слоны, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
2: Да, он просто в водичке стоял. Может,
1: ты уверена, что ты слона гладила?
2: Мне сказали, что это слон.
1: Слушай, валим пока лично, не проболтали. Через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова, которая трогала хобот слона.
2: Нет,
1: это был слон.
2: Трогала именно мокрого какого-то слона. Мы до сих пор не можем понять, что это слон, ты точно гладила. Ну а так, действительно, да, это хобот, который пил водичку, да? А, понятно. А я диджей Саймон Черный Перец, Акбалаоми Риум Куланджа, африканец, который никогда не гладил слона.
1: И пингвина.
2: И я мечтаю вообще даже взять в руки пингвина вообще. И домой взять, но я понимаю, что нельзя.
1: Заявки на пробушку мы получили, готовы реализовывать. Группу ВКонтакте под последним постом отсюда зачитаем и из наших мессенджеров.
2: Так, пишет не пингвин, а Ирина, Катя и Саймон. Пожелайте моему коту скорейшего выздоровления. Кот зовут Арчи. Вот, Арчи, вот, выздоравливай. Да, не болей. Не болей, Арчи. Так, для Арчи что у нас есть? Смотри, что есть. Так, Арчи, у меня...
1: Арчи, для тебя ничего нет.
2: Да, что-то аппарат крякнул, что ли? Давай дубл-два.

0: Кат, ты не знаешь, о чем поет?
1: Не-не-не-не-не. Да, могу перевести.
0: Переводи. Сомневаюсь.
1: Да. Поздравьте свекровь, любимую, с днем рождения. Коновалову Елену из Барнаула. Здоровья ей и неиссякаемого счастья желает невестка Анастасия.
0: О, с днем рождения тебя. Как ее зовут?
1: Елена.
0: Елена, happy birthday to you. Happy birthday, Елена. Let's go.

0: Let's go!
1: Да-да!
0: Да-да! Ага! Умбапе! Ну что ж, работаем дальше. Что у нас этот раз? Мариза. Мариза пишет у нас в мессенджере. Утро. Катя и Саймон, разбудите подругу на работу. Что-нибудь зажигательное и юморное. Включите. Марина, Москва.
1: Привет, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, мою девушку Машу. Едем на работу в машине по прекрасному городу Ижевск.
0: Угу. Так, что у нас тут забавное есть и юморное? Давай попробуем. Вот это гимн всех людей, которые не хотели сегодня проснуться или ничего не хотели делать.

0: денег дашь? Не-не-не-не-не-не-не. Какая там еще есть причина у тебя сегодня?
1: Телефон прямого эфира, напомнишь?
0: Не-не-не-не-не-не-не.
1: Да-да-да.
0: Ты лучше напомни. Я телефона не знаю.
1: 8-495-956-101-2. Звони, поиграй и забери фирменный мерч от Радио Диафан.
0: Мои ушки один раз послушали и сказали не-не-не-не-не-не-не, давай на бис.
1: 8-495-956-101-2.
0: Шакарон, шакарон, шакарон. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Дорогой, дорогая,

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия. Смехотерапия.
2: Щеми-щеми-щеми-я-щеми-я-щеми-ей. Здорово, D-People. Это смеховыжимательное шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня знаток дофаминовых букетов Катя Бодрова.
3: Человек, который дарит мне их только на словах, диджей Саймон. У нас игра?
2: Да, игра, да.
3: Смехотерапия?
2: Да.
3: Ржать будем?
2: Не мы сами-то будем ржать. Ты хочешь поржать? Но можешь.
3: За компанию,
2: а так нет? У нас слушатели этим всегда занимаются.
3: И смеяться будет Юля из Москвы. Юль, привет.
2: Hello, Юлия.
4: Доброе утро.
2: Привет,
4: ребята.
3: Рада тебя слышать. Что, тот же вопрос. Половина лет прошла. Ты на какой стороне? На темной или светлой? Рады тому, что так много времени летнего впереди? Или сожалеешь о том, что...
2: Много уже прошло,
3: много,
2: да?
3: Много прошло, да.
4: С учетом того, что я еще в отпуске не была, поэтому я рада.
3: Когда у тебя намечен?
4: В Анапу, наш юг.
3: А когда?
2: Окей.
4: Да вот уже выходные поеду.
2: Да ты что?
3: С наступающим тебя.
2: То есть отпуск уже пахнет.
4: Спасибо.
2: Прикольно.
3: Ты уже пахнешь морюшка. А какие тогда у тебя проблемы, если отпуск впереди? На чем смеяться-то
4: будем? Да какие? Вот чемодан еще не собран, как говорится. На чемоданах сижу.
2: А, кстати, не придумали еще? Есть уже пухосос, да? А есть робот, который собирает чемодан. Не придумали еще?
3: Вещесос?
2: Ну, вещесос.
3: Вещераскладос.
2: Да, или вещесорб. Или собр, то есть.
3: Да, я только недавно тоже вернулась из мини-путешествия. Это так нудно. Собрать чемодан. Но еще сложнее его разобрать. На это уходят недели.
2: Катя, Нисей собирает чемодан на 2 дня. Ну, то есть, 3 чемодана на 2 дня.
3: Нет? Не все так делают.
2: Не все так, конечно, делают.
3: Так, ну что, давай посмеемся над этой проблемой. Я уверен, у тебя появятся силы, мотивация пойти и все-таки собрать уже этот чемодан до конца. А после кодового слова... А, ты уже начала?
2: Не, еще рано.
4: Да.
2: Послушай инструкции сначала.
3: Саймон скажет кодовое слово «ржи», появится музыка, ты смейся все время, пока она играет. А потом сама поймешь, когда остановиться и сверим состоянием.
2: Да, я дам знак. Так, а так, Юля, внимание, начинается смехотерапия. Приготовься смеяться, как будто тебя щекочет сам ежик в тумане. Давай, Юля, ржи!
3: Она репетировала.
2: Да? Плачет. Плачет тебе. Пляж, море. Браво.
3: Сразу слышно смех человека, который скоро в отпуск отправится. Сразу слышно. Это легкость.
2: Мне кажется, смех человека, который давно не был в отпуске. Как раз отпустите.
3: Ну как состояние, Юль? Получше стало?
4: Да.
3: Ой. Ну, мы рады, это главное.
2: Я тоже поржал от души.
3: Единственное, у тебя чемодан будет чуть-чуть тяжелее. Мы отправляем тебе фирменный мерч от радио DFM. Его тоже придется запихнуть и взять с собой. Поздравляю.
4: Спасибо.
2: Он тяжелый, потому что он с душой сделан. Ну что же, на привет у тебя есть целых 8 секунд.
4: Ой, так это прекрасно. Привет, значит, всему Краснодарскому краю. Там у меня есть друзья. Пусть они меня встречают и ждут. И своим родственникам, своим любимым сестрам, братьям, мужу и всей остальной семье. Семья большая. Ну и вам успехов.
3: Спасибо. Москва, Краснодар и что? Анапа.
2: Анапа, конечно же.
3: Тусовку.
2: И море.
0: Разбудил.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Уазап!
3: Уазап!
2: Вазап, динородочки и футбольные, уважаемые невыспалачи. Это мемоняшная часть шоу
4: «Разбудильники».
2: Кроме ферди пердозной варки борща и крика «Гол! Не гол!» Она мема-барышня Катя Бодрова.
4: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, предсказания, которые судья точно не отменит после вар.
4: Звезды расскажут сегодня, что ты из космоса?
2: Вау, я-то думал, что кто ты из футбола? Космос я обожаю, кстати. Что у Авнов?
4: А Сириус? Светите так ярко, что затмеваете окружающих.
2: Тельцы.
4: Вы луна. Днем вас не видно, не слышно, а вот ночью все взгляды будут направлены на вас.
2: Дальше кто у нас идет? Близнецы, да?
4: Млечный путь. Возможно, вы не замечаете того, для кого вы целая галактика. Воздыхатель рядом, присмотритесь.
2: The Milky Way. Дальше раки.
4: Вы комета. Эффектно влетаете в жизнь людей и оставляете после себя шлейф абсурда.
2: Вау, а метеорит кто будет?
4: Секрет.
2: Окей, Львы.
4: Сегодня вы солнце. Мир крутится вокруг вас.

0: и точка.
1: И не наоборот, да, как раньше думали, блин, что солнце вокруг нас крутится, надо же. Где вы?
0: Вы спутник, четко держите курс и отслеживаете чужие сбои.
1: А спутник Юпитер или вообще чей спутник-то? Просто так?
0: Не сказано.
1: У Юпитера Титан, да, у нас Луна. Так, дальше, Весы.
0: Сегодня вы большая медведица. Вас невозможно не заметить. Не бойтесь оказаться в центре событий.
1: Скорпиончики.
0: Астероид. Пока другие суетятся, вы спокойно летите по своей орбите.
1: Стрелцы.
0: Ракета. В любой непонятной ситуации разгон без торможения.
1: Для нас ракета — это бешеный енот из фильма «Стражи Галактики». Так, козероги.
0: Сатурн. Кажется, кто-то хочет вас окольцевать и вывести на орбиту семейной жизни.
1: О, вот это красота, лепота, да? Вообще, мне кажется, самая красивая планета.
0: Сатурн? Да, моя, козероги.
1: О, господи, ты переплела все равно, да? Козерожье туда.
0: Это моя планета.
1: Ладно, ладно. Окей. Дальше кто? Водолей.
0: Вы челябинский метеорит. Настроение свалится как снег на голову и сделать это эффектно.
1: Вау, тебе еще скажут, что метеор и метеорит — это две разные вещи. Вообще, эти ученые, вообще. Так, рыбы.
0: Туманность Андромеды. Вы как из другой галактики. Ваши идеи кажутся сумасшедшими, а на деле гениальные.
1: Такая галактика. Да? Ну что ж, а столпы творения будет? Вау, а для змеиножеств?
0: Черная дыра.
1: Ух ты!
0: Притягивайте внимание и не отпускайте без последствий.
1: Эх, попали мы в горизонт событий. И из нас сделали спагетти. Спагеттификация. Космос, мы тебя любим. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Это был Мемоскоп. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, рубрика «Пранки Саймона». И вот эта фраза «Ваш звонок очень важен для нас». Так вежливо с Саймоном никто не общается. Обычно все торопятся сбросить трубку. Потому что Сай задает странные вопросы, пранкуя людей в своей рубрике. Кому звонил на этот раз?
4: А ты знаешь, я даже не знал, что такси еще можно по телефону заказать.
3: А, реально?
4: Да.
3: Они отвечают, машинка подъехала.
4: Да. Причем, то есть, адрес, и, ну, то есть, куда подавать, и в какое время, как раньше. Эта услуга до сих пор есть.
3: Да. И они перезванивают, да, машина подъехала.
4: Да, да, и вот это все есть. Вот, и я решил как бы позвонить, вот, а по какой причине? Причина, конечно, интересная. Ну, и случай, когда с девушкой познакомился, и хочешь именно к ней поехать, и ты заказываешь такси, посмотрим, доеду ли я к ней или нет.
5: Такси, здравствуйте.
6: Я хочу заказать такси.
5: Телефон ваш?
6: 617.
5: Так, 95,
6: да?
5: Угу. Как вас зовут?
6: А, меня зовут Акбала Омери Окуланджа.
5: Так, подаем по какому адресу?
6: Мой адрес Академик, номер 9.
5: В смысле, Академика? Какого Академика? Королева?
6: Королев, да. Вы волшебник.
5: Поедете куда вы?
6: А, я хочу ехать в район Кукуева.
5: Это что за район? За МКАДом, что ли? Это что за район? Кукуев?
6: Кукуева. Не знаю, как правильно. Я ехаю к девушке, мы познакомились вчера, и она дала мне адрес.
5: Ну-ка, что там написали, что там еще в адресе?
6: Она написала ехать по Мажорному шоссе.
5: Можайское шоссе.
6: Нет, она писала...
5: Мажорного нету, есть Можайское шоссе.
6: Но она написала Мажорному шоссе. Ехать до улицы имени... Халявы, около магазина «Шестерочка».
5: Она вас не обманула?
6: Думаю, нет. У нее мой ноутбук.
5: Нету «Шестерочки» магазин. Есть «Можайское шоссе».
6: А как нет?
5: И «Кукуева» тоже нету.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Microphone check. 1, 2, 1, 2.
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, ди народ, навостри свои ушки, пока ты наливаешь кофе в кружки. Рэп-прогноз хочу зачитать и честно о погоде рассказать. Где-то дождик будет моросить, где-то шортики лучше носить. Знаете, девочки, знаете, мальчишки, в шоу разбудилники всегда жаришка.
0: Реклама.
3: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
4: О, Лента, Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Литера Б, ОГРФ, 103, 8, 208, 605, 6+.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент» — строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
11: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
10: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
12: 3 дня до ВК-фест. Тату, Айсгергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
14: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
15: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
17: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
17: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

0: Разбудильники на Радио Ди ФМ.
1: Бум! Шакалака! Привет, ОЗ! Ди-сборная, в которой входит каждый наш слушатель. Разгоняем сон быстрее, чем ВАР проверяет офсайд по контурной линии правого плеча. Как вчера в

0: Микки. Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: О, я брат от другой мамы, Диджи Саймон. Черный перец. Тот. От Балао, Мэри Окуланджа.
0: Тот самый Саймон.
1: Тот.
0: Я просто спешу сообщить новость всем людям, а всем кофеманам. Не знаю, насколько тебе, конечно, это будет интересно.
1: Я же пуэрманджи.
0: Оказалось, что кофе вкуснее всего по средам. А сегодня что? Среда.
1: Погоди, кофе.

0: кажется особенно приятным. Это может быть не случайность. Исследование показало, именно в середине недели люди получают от напитка больше удовольствия, чем в другие дни. Причина может быть в психологии. Среда воспринимается как экватор недели, впереди уже видны выходные, и вот настроение влияет на то, как мозг воспринимает вкус.
1: Понятно, но я думаю, тоже по другой причине. То есть еда всегда вкуснее на третий день, понимаешь? Если ты кофе сварил в понедельник, вот к среде, вот как раз нормально, еще вкуснее будет.
0: Нет, у меня свежесваренный стоит рядышком, и я подтверждаю, я сегодня как-то получаю особенное удовольствие от кофе.
1: Точно, не двухдневный, нет?

0: сами уходят за кофе, а он, кстати, девчонкам приносил
1: иногда
0: прямо сюда.
1: Сам приносил сюда. Мы скучаем по нему, по такому лифт. Сервису.
0: А вы телефон не взяли, да?
1: Да нет.
0: Надо было взять телефон, конечно же.
1: Возьми телефон, детка.
0: Саша, не детка, а вот уже Саша.
1: А мы предлагаем все-таки взять телефон и заварить себе кофеек, который вкуснее по средам пьется, и сказать про бушку себе, близким людям. Как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить.
0: А так, у нас продолжается игра «Разбирайка». Но загляни к нам в мессенджер или еще в группу ВК, и там поймешь, о чем игра и какие правила. Ну что ж, валим, да? Ты пока пьешь двухдневный кофе.
1: Да.
0: Твой двухдневный кофе.
1: Значит, и хобот я не сломил, гладила, и кофе мне двухдневный.
0: А кого меня еще слегка троллит-то? Вот, я же сегодня же не выспалась, понимаешь, и еще плачу после проигрыша
1: Мы, если не подеремся, вернемся.
0: Да, именно так, да. Это шоу «Разбудильники». Через одну песню вернемся после легкой драки.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей Саймон, черный перец. Акбалао, мерио, куланджа.
1: Мы не подрались. Мы готовы реализовывать ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом вижу здесь.
2: Ну что же, Алексей пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катя и Сай. Разбудите, пожалуйста, мою дочь Валерию. Ей сегодня исполняется 18 лет. Вам хорошего дня и настроения. Зиба-зиба, Алексей из Луганска.
1: Совершенно лет.
2: О, да, 18 с плюсом, уже, ну, раз уже исполнилось, получается.
1: Уже с хвостиком.
2: Да, хвостик уже пошел, а так, Валерия, happy birthday to you, с днем рождения, Валерия, с днем рождения тебе.
1: Пусть хвостик растет как можно медленнее.
2: Ну да, ну что же, погнали, есть такой трек.

0: Доброе утро, Саймон и Екатерина. Разбудите, пожалуйста, Артема Лапшина из Сыктывкара. Артем, просыпайся. Ты мне очень нравишься, пишет Светлана.
1: Вау, какая фамилия интересная, да?
0: Лапшин.
1: Лапшин. Угу. Красота, лепота. Мистер Лапшин, включи тусовку.

0: что ж, сегодня играет Англия-Аргентина. Катя, за кого будешь болеть или плакать?
1: Ты думаешь, я Аргентине когда-нибудь прощу Роналду? Конечно, Англия.
0: Ты уже переобулась?
1: Что?
0: Ну, до начала чемпионата мира ты за Аргентину вообще-то болела. Уже забыла?
1: Забудь.
0: Все понятно. Но значит, мы с тобой за Англию болеем сегодня и завтра.
1: Да, за Англию.
0: Придем, поплачем. Ладно, а наш линейный продюсер Настя, за кого будешь болеть? За Аргентину? За Англию?
1: Англия?
0: За Англию. Ладно, сегодня все за Англию. Но значит, завтра точно победит Аргентина. Чувствую. Ладно. Ну что ж, работаем дальше, да? А еще надо работать. Кстати, да, у нас пишет Григорий. Передайте привет моему преподавателю. Впервые, кстати, преподавателю передайте привет, кстати, у нас. Анатолию Васильевичу по мат-анализу. Он офигенный мужик. Вот так.
1: Подпись. Антон Васильевич.
0: Да? Мат-анализ. Надеюсь, это не мат.
1: Ты думаешь, наука такая?
0: Не, я просто думал, может, наука по именно по русскому мату.
1: Нет, это все-таки математика.
0: Я шучу,
1: пацаны из Долгопрудного, просыпаемся. Заводи нашу. Ро-ро-ро-ро. Ты понимаешь, о чем
0: ро,
1: речь?
0: Ро-ро-ро-ро-ро. Рома-ро-мама.
1: Пацаны из Долгопрудного обожают Гагу.
0: Не я думаю. Не знаю, объясню, как
1: это Равиль написал, если что.
0: А, ну, ты этот, бро, пришли вот
1: расшифровку,
0: а то мы думаем, это Гага у вас поет.
1: Долгопрудный, включи тусовку.
0: Да.

0: Играем, Кать?
1: Да, впереди игра «Разбирайка». Мы будем подводить итоги всего эфира. Кто расшифровал аббревиатуру УПС? УПС самым смешным образом. Почитаем еще варианты и наградим победителя. Можно запрыгнуть в последний вагон, отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом «Расшифровывай» или в наших мессенджерах. Делай то же самое.
0: Да, УПС, вот так сказал Мбаппе, когда пропустили первый гол. И УПС еще.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Оле, оле, оле, оле. Салютики, дитусовка. Это кофе заменяющее шоу. Разбудальники.
3: Разбудальники?
2: Я будальники сказал. Я разбудил.
3: Мы, у нас какой-то апгрейд. Мы теперь разбудальники.
2: Я вообще разбудилники сказал.
3: Сам ты разбудальник.
2: Серьезно? Я сказал разбудальники?
3: По-моему, или мне слышится. Да, да.
2: Really?
3: Бывает такое.
2: Unbelievable.
3: Ты слышишь одно, а по факту говоришь другое. Мне часто такое происходит.
2: Ладно, в студии не разбудальник, а кофессионал Катя Бодрова.
3: Не разбудальник, а разбудильник по-прежнему диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Разбирайка», где наши слушатели расшифруют не символы стирки, а разбирают все на атомы и молекулы.
3: В игре «Разбирайка» мы сегодня расшифровывали аббревиатуру УПС, УПС. Еще в целом можно успеть сделать это в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах делай то же самое, в личку отправляй свои варианты. Скоро будем определять победителя.
2: Я, кстати, вот такое сообщение у нас в личке пришло. Уровень паники стабильный.
3: Обычный рабочий день, да, рабочая неделя. Максим пишет, уже полуфинал скоро.
2: О, да. Но последний полуфинал сегодня Англия, Аргентина. Все уже поняли, что мы за Англию болеем, но завтра придем и поплачем снова. Так, умнее после совета. Ну.
3: Учись плавать, Сай, говорят тебе.
2: Я уже опоздал на эту жизнь. Ой.
3: Да никогда не поздно.
2: Думаешь?
3: Саймон учится плавать.
2: А я же там тону быстрее всех даже.
3: Тебе надо как русского ребенка, да? Бросить посередине озера.
2: Я выплаву, да?
3: Захочешь, научишься. Унитаз почини, Саймон.
2: О, я же сантехник. Приду, почищу тебе трубы.
3: Ловим тебя на слове.
2: Да, в прямом смысле, ребят. Не в переносном.
3: Ты думал, девчонка написала? Как бы не так. Это Александр.
2: Ой-ой-ой.
3: Иди к нему чинить.
2: Так, что у нас еще тут есть? Мне понравилось сообщение. Увидел пиццу, сорвался.
3: Да, по-моему, уже озвучивали, но это очень хорошая версия. Мне она нравится. Умоляю, приготовьте сациви. Это, знаешь, ситуация, когда тебя долго-долго обслуживают, и официант к тебе не подходит, это уже умоляю. Приготовьте мне сациви.
2: Так, что еще есть-то? Утром, утро, подъем, страдания. Но это, кстати, гимн недели тоже у рабочих.
3: Улитка ползет сосредоточенно.
2: Вау. Это улитка, которую я озвучивал в кино, нет?
3: Не знаю.
2: Крутой вираж.
3: Обнял, приподнял Саймона.
2: О, утренний пинок судьбы называется.
3: О, а судьба это шоу-разбудильники,
2: да,
3: я считаю.
2: Да уж. Кстати, я чувствую, что ты мне снова сегодня поможешь выбрать победителя, потому что так много хороших сообщений.
3: Мне что-то про пиццу понравилось.
2: Да?
3: Я похихикала, да.
2: Ну, знаешь, пицца это, кстати, любимая еда, а универсальная.
3: Да.
2: Везде вообще любят пиццу.
3: Во всем мире, это правда.
2: То есть, значит, ты увидел пиццу, сорвался, да?
3: Ну, да.
2: Все, я уже своего победителя уже...
3: А как его зовут?
2: Именно ее зовут Ларисочка.
3: Я тоже про еду. Мы, вероятно, с тобой голодные.
2: Но...
3: Умоляю, приготовьте сациви. Здесь у меня, знаешь, просто в голове целый сюжет развернулся. Поэтому я поздравляю Александра с тем, что он также побеждает и забирает фирменный мерч от Радио Диафан.
2: Что, девчонки сегодня жгут.
3: Александр.
2: И Лариса.
3: Александр, это парень. Парень Александр Черноусов.
2: А, в русском языке вот чуть-чуть меняешь одну букву, и вот это другой пол, да? Александр, Александр.
3: Мальчишки, девчонки, поздравляем, вручаем фирменный мерч от Радио Диафан.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Реклама.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. У нас начинается очередной музыкальный суд, очередное музыкальное заседание по очередному музыкальному делу. А в этой рубрике Сай пытается разобраться, на что же похож всем известный хит. А да? Мы пытаемся определиться, копипаст это или нет.
3: Да. Сегодня у нас музыкальное расследование. Диванные эксперты против Бурак Йетер. Да, на скамье подсудимых нидерландско-турецкий диджей и его трек «Say My Name»

0: Так что в комментариях под видео этого трека «Say My Name» многие заметили сходство с хитом «Две штуки 20-го года» «Tiesto The Business». Ну, сравним и поймем, что как, да?
1: Давай, скоро вынесем вердикт.
0: Да, слушаем «Tiesto The Business». Сначала.

0: даже вокалист тот же.
1: Ваши.
0: Как бы.
1: Он даже не стал даже далеко.
0: Не, вообще не сильно заморочился парень, не скрывается.
1: Типа, упакуйте мне этого вокалиста.
0: Я вспомнила недавно видео-мем, когда кабан, на него надели огромную маску льва.
1: Кабан именно животное, которое?
0: Да, на него надели маску льва.
1: Большая свинья, которая, да?
0: Да. Так. И он подбегает к львиному сообществу, у него падает эта маска. А там кабан, понимаешь? Ну, мы здесь вот примерно так же. Притворялся львом.
1: Неловкий момент, когда кабан спалился.
0: И тот редкий момент.
1: Ну что ж, раз он запаковал того же вокалиста, может быть, перемешку послушаем и поменяешь свое мнение.
0: Ну, вдруг случится чудо, давай.
1: Да, окей, попробуем. Слушаем перемешку. Тиесто versus Burak Yeter.

0: Ну что ж, мнение поменяло, нет?
1: Скажу, как однажды своему бывшему, виновен.
0: Ой.
1: Ну, очевидно.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, да? Mm-hmm. Ну, кстати, вокалисты, они разные. То есть там Good Boys, а здесь другой. Я даже уже не помню, как его зовут. Но дело в том, что...
1: Видимо, он долго искал похожего вокалиста.
0: Ну, мне кажется, наверное, он, скорее всего, вдохновлялся треком Тиесто. Потому что даже все кишки похожи.
1: Да.
0: Все ингредиенты.
1: Ну,
0: интро,
1: ты,
0: голос.
1: Тыришь идею, ну, сделай лучше. Или на уровне. Как бы и звучит это не очень.
0: Ну, в танцевальной музыке и даже в любом направлении музыки, как сама понимаешь.

0: раз будильники.
1: Включи тусовку. Без кабанов.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Замминам-минам, вака-вака, бонжур, дисборная. Здесь ПП, спортивная часть шоу «Разбудильники». Она уже
3: размножается?
2: Нет, не размножается. Она уже разминает мышцы, которые некоторые из нас видели только на картинках в учебнике биологии. Катя Бодрова.
3: И тут еще зожник, диджей Саймон.
2: На поле выходит рубрика «Форма в норме».
3: И сегодня мы попытаемся выяснить, что же нам пытается сказать организм. Иногда мы неверно интерпретируем желание организма, и вместо того, чтобы ему помочь, наоборот, ему вредим.
2: Или запихиваем еду, да, вместо
3: вот,
2: чего-то
3: именно,
2: другого, да?
3: Именно. Если тебя тянет на сладкое, ну, например, мороженка, газировка, что еще, какие-нибудь сладкие оладушки, как думаешь, чего тебе не хватает? Тебе нужен белок.
2: А я думал, меда. Не хватает меда.
3: Тебе нужен белок. Это может быть курочка, это может быть тунец в собственном соку, яичко вареное.
2: Или киноа, да, киноа еще.
3: В том числе.
2: Да, там белка много, да.
3: Стейк какой-нибудь мясной. Тоже самое то.
2: То есть надо миску добавить, да?
3: Белок, вот главное. Если тебя тянет на соленое, другая ситуация. Какой-нибудь солененький хот-дог, картошечка фри.
2: Ну, шавуха хочется, нет?
3: Чипсики. Если тебя тянет на соленое, шавуху, да. Тебе нужны электролиты. Где они содержатся? В бананчиках, в оливках.
2: О, пока все, что называешь, я обожаю.
3: В соке кокоса.
2: О, вообще, слушай.
3: Обожаю.
2: Это как, знаешь, как, это как будто, это как это называется, африканская корзина, блин. Бананчик.
3: Какая полезная.
2: Оливка и кокосовый сок.
3: Да. И папайя, кстати, тоже.
2: Обожаю папайя. Когда я сказал, блин.
3: Ты обожаешь электролиты, мы поняли.
2: Да, я недавно общался именно с мамой. Я ей сказал, сколько стоит папайя здесь. Она чуть не провалилась в пол. Папайя у меня во дворе растет. Просто даром.
3: Да?
2: Я смотрю, цена, пол папайи. У меня просто был шок. Но ничего, потому что здесь у вас же не растет, поэтому да.
3: Выяснили? Поэтому, если тебе хочется чипсиков, оказывается, можно выпить кокосовый сок. Или папайю.
2: Окей. Ну, сок папайи. Ты пила уже сок папайи?
3: Не помню.
2: Не совсем вкусный.
3: Да? Если тебя тянет на шоколад, прям шоколадный торт или молочный шоколад вкусненький, тебе нужен магний. Это шпинат, это миндаль, это кешью или тыквенные семечки.
2: Обожаю. Это все у меня дома всегда валяется.
3: Если тебя тянет на крахмалистое, а это бургеры, паста, хлебушек с сыром, пицца, та же, о которой мы сегодня много говорили, тебе нужна энергия, углеводы, картофель, макароны твердых сортов, что еще, овсянка, рис, например.
2: То есть тянет к пицце, я должен есть картошку вместо пиццы?
3: Картофель, да.
2: Это
3: будет сильно полезнее.
2: А их вместе нельзя?
3: Пицца с картошкой мне, пожалуйста.
2: Это too much, да.
3: Если тебя тянет на жареное, последнее, что мы выясним, тебе нужна омега-3, а жареное, не знаю, что-нибудь в кляре. Те же ножки куриные в кляре.
2: Типа рыбий жир, что ли? Или там,
3: именно.
2: Рыбий жир.
3: Тебе нужна на самом-то деле красная рыбка, авокадо или грецкий орех.

0: льняное масло.
1: У меня уже слюна течет.
0: От именно ППшного? От всего, у меня слюна течет от всего, что...
1: Не полезно. Да?
0: Крахмалистая жареная шоколад, соленая и сладкая.
1: Тянет к хлебобулкам, да? Ладно.
0: Хлебом не корми, хлебом покорми.
1: Желудок булка — это от булки, я понял.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Давай, come on.

0: Мне всегда жаришка.
1: Погода.
2: Местами в столице уже выглядывает солнце, плюс 21 в эти минуты, разогреет до плюс 24. Возможен кратковременный дождь.
1: Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
5: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
6: В «Ленте».
7: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН, 103-7-8-32-048-605-6+.
8: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
10: Центр управления «Мы дома».
11: Ого! Откуда это небесное тело?
10: Из

0: нашего фитнес-центра.
1: А этот маленький спутник
2: из нашей школы.
1: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
1: Тогда начинаю отчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
7: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале «Радио ДФМ» в Максе. Просто набери в поиске «ДФМ» и подпишись.
9: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.
9: DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы ели круассаны и плакали. Все-таки из бани
2: хамон не ели.
1: Узнали, что кофе по средам вкуснее. Это правда. Ну и очень часто говорили «упс» в этом эфире, потому что играли в разбирайку. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова.

0: как говорит мой кошелек после шопинга, я худею.
1: О, да, да уж. А так, упс, это увидел пиццу, сорвался.
0: Или...
1: Или что?
0: Кто нас победил-то? Уже, принесите мне сациви, что-то такое.
1: Уже пора спать или уже принеси сациви, да?
0: Наверное.
1: Ага, риза сатива. Это научное название риса. Так, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, мэри, околанджа. Ди народ, на вопрос, на чем окрошка лучше, отвечай на берегу моря. И пусть это сбудется. Зиба-зиба за время провождения с нами. Я доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон. Латинскими буквами. До завтра. Муа! Люблю, не могу.
0: У нас все на этом, но тусовка продолжается.
2: DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 10.

0: нам успели задать Avicii, это Джеймс. На Radio FM послушали Levels. Трек, который хочется... Ну, лично мне всегда слушать громко, и у каждого, я уверен, свои воспоминания, связанные именно с этой вещицей, да, под названием Levels. Ну, а с вами уже я, Тимур Белов. Всем легкого продолжения еще одного летнего дня. Желаю чистого сердца, кофе, чай. Что выбираете вы сегодня для бодрости? Можете, кстати, написать наш Макс. Ну и заодно проверим, сколько у нас кофеманов, а сколько у нас любителей чайных церемоний. Интересно, будет 50 на 50 или все-таки нет? Макс, 965-115-5-115, чай или кофе? Короткие голосовые тоже принимаются, записывайте, не стесняйтесь.
1: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
2: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице, и она такая: «Да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем». В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15%.

0: даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: 6 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
1: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
15: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
16: Welcome back and right now. А теперь...

0: И мне кажется, было бы, знаете, неплохо, если бы Ёлка решила записать все-таки трек на каждый день недели. Ну, как говорится, на все случаи жизни. Было бы замечательно. Я напомню, мы с вами тут выясняли, кого сегодня больше среди нас, кофеманов или все-таки любителей чайных церемоний. Давайте обратим внимание на парочку сообщений, которые прилетели в наш Макс 965-115-5-115. Вот, пожалуйста, только кофе. Если не будет американо с утра, я просто не заведусь, признается в этом Максим. Тебя готов поддержать, мне кажется, и Виталий, который записал нам голосовое сообщение. Пожалуйста.
1: Это кофе.
0: Ну, не до конца еще взбодрился человек. Сейчас выпьет американо и тоже бодрее запишет, я думаю, это голосовое. Леся пишет, что у нас уже 2 месяца никакого чая и кофе в семье, только водичка. Я так понимаю, на такой вот кофейной диете. От Вадима сообщение. У нас начальник из Китая, он любитель чайных церемоний. Вот так вот зайдешь иногда к нему в кабинет и зависнешь там на 3 часа. Ничего себе. Почаще бы к такому начальнику заходить. Ну да, пока все чаи не попробуешь, не уйдешь. Хорошая перспектива.

0: Hills и Purple Disco Machine с нами в этот летний день. Потрясающий день, 15 июля, среда, Wonderful Life, так называется их совместная работа. Ну, я согласен. Давайте все-таки продолжим добавлять в совместно проведенные часы, минуты еще больше поводов для радости. Тем более нам с вами, дорогие друзья, всегда есть чем заняться. Если хочется поиграть, обязательно это сделаем, почему бы и нет. Ты кто такой? Давай, до свидания. Такая игрушка у нас ожидается впереди. Именно там вы загадываете свою профессию, ну а все остальные слушатели пытаются угадать, кем же вы все-таки работаете. Вот если у вас желание сегодня загадать свою работу, да, тогда звоните. 8-495-956-1012. Еще раз эти цифры. 8-495-956-1012. Набирайте прямо сейчас, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад, состав

0: скидкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: И вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
12: Мам, а почему трава зеленая?
13: Откуда берется гром?
14: Ну?
13: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что.

0: В эти самые секунды переключаем все свое внимание на игру под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача — угадать, кем работает участник этой самой игрушки. Я, собственно, ему буду задавать наводящие вопросы. И как только эти самые вопросы закончатся, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 51 15. В течение 5 секунд нужно успеть это сделать. Напоминаю, рассматривайте сообщения, отправленные только в этот промежуток. Ну а ко мне присоединяется замечательная, великолепная девушка Галина, очень позитивная, из Москвы. Галина, привет, доброго дня. Желаю тебе здравствуй.
1: Да, привет, ребята. Всем хорошего дня, хорошего настроения и удачи.
0: Спасибо, Галина. Удачи пожелала тем слушателям, которые попытаются угадать.

0: Я надеюсь, ты тоже.
1: Да, конечно.
0: Галин, скажи мне, пожалуйста, вот начнем с этого. Твоя профессия требует наличия высшего образования или достаточно каких-то специальных курсов?
1: Достаточно среднеспециального.
0: Хорошо. Ты можешь свою работу назвать творческой?
1: Частично, да. В какой-то степени.
0: Ну, только частично. Понятно. А приходится носить тяжелые вещи, рюкзак, чемодан с оборудованием?
1: Да, у нас чемоданчик присутствует небольшой.
0: Может, ты работаешь с чертежами, схемами?
1: Тоже, да, работаем не прям основное направление, но работаем.
0: Так, уже что-то прорисовывается. А резать, сверлить, пилить какие-то предметы ты можешь?
1: Ну, сверлить, пилить могу.
0: Используешь специальные компьютерные программы, о которых обычный человек вряд ли слышал?
1: Да, конечно.
0: Используешь. А ты кого-нибудь учишь на

0: делала свою работу?
1: Да, в большей степени улыбаются.
0: Улыбается. Но у меня есть предположение, кем ты работаешь. Посмотрим, какие предположения есть у наших слушателей. Прямо сейчас в МАКС номер 965-115-51-15 отправляйте свои варианты, кем работает у нас Галина из Москвы. И варианты за 5 секунд прилетели следующие. Галина, давай посмотрим, а ты уж реагируй. Отвечай,
1: да,
0: ответили они правильно или нет. Архитектор такой вариант. Ювелир. Мастер
1: нет.
0: По маникюру.
1: Нет.
0: Тоже нет. Парикмахер, визажист.
1: Нет.
0: Вот еще парочку. Дерматолог, сотрудник клининговой службы, стоматолог.
1: Нет.
0: Ну что могу сказать, за 5 секунд, получается, сегодня никто не угадал, кем ты работаешь.
1: Да. Ну, прикольно.
0: И это твоя победа, да. Ну, Галина, ты понимаешь, просто так мы тебя не отпустим, потому что нам обязательно нужно выяснить, кем ты все-таки трудишься, чем занимаешься интересным. Если ты не архитектор, если ты, собственно, не ювелир, не мастер по маникюру, не парикмахер, не визажист, я подумал, что ты все-таки ювелир, и этот вариант тоже не подходит. Кто ты тогда?
1: Ну, я оптометрист. Я специалист, который занимается подбором коррекции зрения в салоне оптики.
0: Нет, подожди, как пишется и как произносится?
1: Оптометрист. Да. Это относительно новая профессия, и надеюсь, что людям эта профессия будет очень нужна.
0: Дорогие друзья, я понимаю, что общаться с Галиной было очень легко, но угадать ее профессию...
1: Да.
0: Было практически невозможно. Галина, поэтому это чистая победа. Поздравляю.
1: Я очень рада. Спасибо большое.
0: Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Я тебе желаю легкой работы. Ну и как очкарик, тебе прям от меня низкий поклон. Будем иметь в виду.

0: Сегодня 15 июля, в среду, в столице облачно с прояснениями, температура воздуха при этом плюс 22-24, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, разумеется, влажность 55%, а ветер северо-западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
1: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
5: Группа компаний «Куртрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Мы в сети. vk.com/dfm.
8: Right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Вот не хватает солнца, там побольше ультрафиолета. Желаю я, Тимур Белов, а тем, кто последние несколько дней спасается от жары, таким от чистого сердца прям хорошо работающего кондиционера, и чтобы он вас не подводил. Кстати, между прочим, уже в этом часе у нас рубрика ожидается «Ом-ом-рандом». Все вы ее хорошо знаете. И вопрос остается прежний. Да, кто какой трек хочет послушать, а? Есть ответ уже на этот вопрос. Можете заранее, кстати, отправить свою заявку, закинуть ее в наш рандомайзер. Ну, а потом мы посмотрим, что из этого все-таки выйдет. Макс, 965-115-5-115. Заявки принимаются именно там. Ну, а чуть позже узнаем, кому повезет на этот раз. Пока все-таки о музыке. Кто у нас впереди? Майкл Мой, Райан Льюис, очень веселые ребята, Кен Колдес, и также Алан Уокер, Broken Strings, буквально через пару мгновений.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

Instruction. Но стоит вспомнить, когда он записал сингл с парнями. Он такой очень брутальный получился. Mike Dunn и Mac. Housework. Короче, Джек Джонс очень талантливый парень, поэтому все с ним хотят поработать. Да и он со всеми. Почему бы и нет?

На Radio DFM DJ Lyla и Алиса, Single Lady. И те самые слова: give me your heart, give me your soul, give me your heart, дай мне свое сердце, дай мне свою душу, дай мне свое сердце. Ну, с таким предложением я выступать в ваш адрес не имею никакого права. У меня предложение другого характера. Обратите, пожалуйста, на него внимание.

0: прими, поставь любимый трек. Вом-вом, рандом!
1: Совершенно верно, к нам приближается рубрика под названием «Ом-ом рандом», поэтому принимайте в ней участие. Нужно написать, какой трек вы хотите послушать именно сегодня, какого исполнителя, самое главное. 965-115-5-115, все музыкальные заявки принимаются в Максе. Скоро узнаем, кому повезет на этот раз.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

Мне лишь только остается надеяться, что вы смогли все-таки найти хотя бы свободную минутку на то, чтобы уделить внимание своим музыкальным увлечениям. А в рубрике «Ом-ом-рандом», да, именно здесь нужно особенно активно и старательно делиться тем, что вы хотите послушать именно сегодня. Все принимается в Максе. Давайте напомню номер. Если вдруг вы забыли, то у вас есть еще буквально несколько секунд, чтобы отправить свою музыкальную заявку. 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте, что хотите послушать, какой трек, какого исполнителя. What a feeling, Flashdance, Global DJs, такая музыкальная заявка, Backriders, Shooting Stars, State Mike Ray, Sports Car, кого-то потянуло на спортивные тачки, я так понимаю, Kylie Minogue in Your Eyes, в глаза посмотреть, почему бы и нет, тоже хорошо, в середине рабочего дня, своим коллегам, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gun Gun Gun, Jennifer Lopez, прекрасная Jennifer Lopez, Jenny from the Block, хотят послушать такой трек. Кому же повезет сегодня? На этот раз. Процесс остановленный, рандомайзер на этот раз выбрал заявку от Артема, нашего слушателя. Он пишет «Backriders», «Shooting Stars». Вот эти вот четыре слова. «Backriders», я так понимаю, это исполнитель, да? А «Shooting Stars» — это название трека. Между прочим, весьма неплохое предложение. Я вспомнил этот трек, и мне под его звучание всегда хочется путешествий. Вы тоже послушайте. Вполне возможно, захочется переместиться из пункта А в пункт Б. Почему бы и нет? Желание исполняется.

0: Посмотрим, чем нас погода порадует именно сегодня и завтра. Вот, например, сейчас за окном плюс 22-24, местами не ожидается небольшой дождь, влажность при этом 55%, а завтра в четверг в столице облачно с прояснениями до плюс 19.
1: Реклама. Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана. Твой номер один. 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.

Radio DFM. Радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: правда, пока только на 11 месте, но, как говорится, не все еще потеряно для Лока и Калид. Позиция у нас ровно 30, я напоминаю, одну из них они точно смогут для себя занять в ближайшую субботу в DFM ТОП 30. Ну а вы, кстати, можете воспользоваться положением и прямо сейчас изучить весь список лучших, заодно и посмотреть на наше обновленное фирменное и очень-очень удобное приложение. Поэтому загружайте, становитесь еще ближе. Загрузить, кстати, можете прямо сейчас, абсолютно бесплатно. Там и наших утренних ребят тоже найдете, улыбающихся, счастливых.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: Буду. А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: А теперь тусовка.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

каждый день пытается добавить что-нибудь спортивное в свою жизнь, то имейте, пожалуйста, в виду. Не успели мы тут привыкнуть к игре в падл, да, как нам тут выкатили новое предложение. Волейбол и настольный теннис объединили в один спорт, и теперь это называется, знаете как? Тэкволли. По правилам игра напоминает волейбол, однако из-за некоторых нюансов матчи, говорят, получаются гораздо динамичнее. Ну, как нужно играть в этот самый тэкволли? Давайте я вам объясню. Я посмотрел небольшой фрагмент. Там, в общем, две команды. Игроки перебрасывают мяч через сетку, но каждый удар при этом обязательно должен сопровождаться отскоком от стола. Что понадобится для игры в тэкволли? Понадобится, во-первых, сетка, во-вторых, мяч, во-вторых, две команды и, в-третьих, специальный стол. Ну и, разумеется, желание выпендриться, чтобы всем потом сказать, что вы играли в новомодный вид спорта тэкволли. Вот такие вот спортивные дела.

0: 5956-1012, чтобы дозвониться, принять участие и, разумеется, уйти не без подарков. Еще раз номер 8495-956-1012. Квиз у нас впереди. Принимайте участие. Сделаем это!
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще

0: все приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Up the next.
5: А дальше тусовка
7: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: квизы, не нужно относиться к нему как к экзамену. Хотя, знаете, количество правильных ответов, ну, было бы хорошо, если бы их было все-таки как можно больше. Очень сильно волнуется сегодняшний участник. Это Сергей из Самары, преподаватель предмета анатомия. Прямо сейчас этот человек присоединяется к моей компании. Сережа, привет, доброго дня. Здравствуй.
1: Привет, Зи, привет, страна, как дела?
0: Привет, у нас все хорошо, как у тебя, Сереж?
1: Отлично.
0: Волнение присутствует перед квизом, слушай, это нормально на самом деле. Потому что, ну, без волнения, ты же понимаешь, мы никаких результатов тогда не добьемся. Мы тогда будем такие с тобой медленные, думать вообще будем очень медленно. А этого все-таки в квизе нет, этого допустить нельзя. Поэтому давай, будем слегка волноваться и как можно быстрее давать правильные ответы. Сережа, я тебе желаю удачи. Сегодня 15 июля, среда. У нас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас именно для тебя. Как бы странно это все-таки не звучало, но сегодня отмечается День лени. До чего, согласно пословице, не доводит лень?
1: До добра.
0: До добра, это правильный ответ. Какой герой русской народной сказки все время лежал на печи и ничего не делал?
1: Иван Дурак.
0: Это Емеля, на самом деле. В Париже 157 лет назад придумали растительную замену сливочному маслу. Что это за продукт? Его часто используют во время выпечки.
1: Маргарин.
0: Все правильно. 15 июля 2012 года южнокорейский исполнитель Сай выпустил свой фирменный трек. А как он называется, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Это правильный ответ. Настоящее имя Сай. Пучин Со или Пак Че Сан, как ты думаешь?
1: Второй вариант.
0: Пак Че Сан, верно. 38 лет назад на экраны вышел фильм «Крепкий орешек». Какой актер сыграл в нем главного героя Джона Маклейна?
1: Брюс Уиллис.
0: Брюс Уиллис, это правильный ответ. Как зовут бывшую жену Брюса Уиллиса, известную актрису, сыгравшую в фильме «Субстанция»?
1: Деми Мур.
0: Вопросы школьной программы. Успеваем. География. Какой океан является самым большим?
1: Тихий океан. Владивосток 2000.
0: Да-да-да, именно шепотом. Это правильный ответ.
1: Ура!
0: Отлично, зря волновался. Очень хороший результат, по-моему. Так, до добра засчитано. Емеля мимо, Маргарин, да, Гэнгнам Стайл, да, Пак Че Сан, да, Брюс Уиллис, да, Деми Мур, да. И Тихий океан — это шестой правильный ответ в твоей копилочке. Потрясающе! Я же говорил, что волнение все-таки оно необходимо, понимаешь? На экзамене. А ты представь, вот как твои, например, студенты, как они волнуются, когда тебе сдают эту анатомию? Теперь ты представил?
1: Я даже не буду говорить. Не хочу.
0: Как тебе там получится, Сереж?
1: Николаевич.
0: По батюшке. Сергей Николаевич с дрожащим голосом вытягивает билетики, а Сережа такой уверенно сидит, когда принимает экзамены. И говорит, ну, сейчас посмотрим. Ладно, Сереж, ну, сегодня действительно экзамен был сдан практически на отлично. 6 правильных ответов, потрясающий результат. Вполне возможно, в эту пятницу ты станешь самым лучшим участником квиза, но мы это еще посмотрим, последим. А без подарка я тебя сейчас не оставлю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления. И давай. Давай
1: спасибо.
0: Как можно громче на всю Самару, на всю Россию. Слово «квиз», чтобы взбодрить всех остальных. Раз, два, три. Сережа.
1: Квиз!
0: Отлично!

0: Я же говорю, временем проверена работа, которая никогда не подведет, да, и придаст тебе бодрости, ну и какие-то воспоминания тоже, они так ших поднимутся в твоей голове, в твоей памяти. Missing Everything But The Girl прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Это Радио ДФМ, включи тусовку, будьте с нами, никуда не уходите. Именно они о погоде. Прямо сейчас, в эти секунды, температура воздуха за окном плюс 22-24. Ожидается небольшой дождь местами. Вечером до плюс 21, влажность при этом 55%, а ветер северо-западный, скорость 5 метров в секунду.
1: Реклама. Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru. 6+.
8: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: Борис Всемогущий. Знаете, мне вот недавно сказали, что скоро радио будут вести нейросети. Пусть сначала нейросеть попробует пролить кофе на пульт, забыть имя гостя и, главное, сделать вид, что это все было задумано. А уж потом пускает слухи. Друзья, это Радио ДФМ. Делаем все с улыбкой и, конечно, с душой.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что Радио DFM.

А теперь давайте поиграем на радио DFM. Будем дарить вам эмоции, классное настроение. Конечно, наш фирменный мерч. +7 495 956 112. Как говорится, 7 раз отмерь и 1 раз позвони. +7 495 956 112. Я жду.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: что путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру.

0: стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выиграем.

0: Билеты на сайте Автодрома.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Усмань. Серега работает овощеводом. Друг, привет, как твои дела?
1: Здравствуйте, хорошо, отлично.
0: Я безумно рад. Я тоже рад, что ты дозвонился. Расскажи нам, Сергей, как ты пришел к своей работе?
1: Ой, даже не знаю, как вот так вот. Пришел, попробовал, не остался.
0: Попробовал овощи и вдруг решил стать овощеводом, да?
1: Да.
0: Здорово. Ладно, давай теперь поиграем. Смотри, представь такую ситуацию, Сергей. К тебе на овощебазу привезли самый большой помидор в мире. И чтоб ты знал, его диаметр 1 метр и весит он 8 килограмм. Ты знал об этом?
1: Ну, наверное.
0: Я тоже, наверное, не знал. Тебе нужно за 30 секунд назвать 5 комплиментов помидору на букву «Ч». 5 комплиментов помидору на букву «Ч». Ты готов?
1: Постараюсь.
0: У тебя 30 секунд. Погнали.
1: Честный. На «Ч» как что еще может быть?
0: Еще давай, ну на букву «Ч». Какой помидор может быть, Сергей?
1: Черный.
0: Правильно, черный помидор.
1: Частный.
0: Еще два.
1: Блин, даже не знаю там.
0: Давай, давай.
1: Чёрный.
0: Чёрт, ты чёрстый. Давай, ещё последний, Серёг.
1: И чернильный.
0: Пускай будет чернильный. Я тебя искренне поздравляю. Помидор стал чернильным. Вот, ты наш самый главный победитель. Дарю тебе килограмм картошки. Шучу, наш фирменный мерч. Это кружка от радио DFM. Кому будем передавать приветы, Сергей?
1: Привет своему коллеге. Сейчас у меня здесь болеет вот Сергей Черников.
0: Ему, ну вот видишь, привет. Сразу на букву «Ч». Ага,
1: возможно,
0: кому еще?
1: Еще, возможно, супруга моя меня тоже слушает. Тоже ей привет. Она сейчас находится в Данкове.
0: Угу. Все? Еще ну, кому, Сергей? Давай последний привет, пламенный.
1: Всему нашему ЦК2, кто сейчас слушает DFM.
0: Спасибо тебе огромное, ты большой красавчик.
2: Погода.
0: Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 20 градусов, пасмурно, местами небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 18, малооблачно, без осадков.
2: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все официальные ремиксы радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Набери в поиске DFM.

0: Рубрика «Курим насмех» на радио DFM. В Сочи трое мужчин угнали катамаран, чтобы доплыть до Турции. А через 20 минут они вернулись обратно, потому что поняли, что у них нет с собой телефонов, и без навигаторов им стало страшно. По прибытию, конечно, их арестовала полиция за незаконную кругосветку. Я думаю, что это был самый короткий вояж в истории пиратства. А вывод знаете какой? Слабоумие и отвага без классной музыки просто не работают. Поэтому не переключайтесь.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый? Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пендел!
2: Перец!
3: Пендел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все.

0: 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером.

Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните мне прямо сейчас. Буду поднимать вам настроение и дарить подарки. Плюс 7495-956-1-2. Если в вашей жизни есть все: яхты, тачки, пирожки с картошкой, но нет фирменного мерча, то берем свои стационары, рации, телефоны и набираем нам в студию. Плюс 7495-956-1-2. Я жду.

Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы?
3: Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
9: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
15: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
14: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
7: Категория 18+.
13: Up the next. А дальше – тусовка.
16: On DFM.
13: Потому что…

0: радостно стало, хоть чуточку, но веселее.
1: Инна, ты наше солнце, я тебя обнимаю и поздравляю с подарком.
2: Погода.
1: Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 20 градусов, пасмурно, местами небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 18, малооблачно, без осадков.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Три дня до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30.
5: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
6: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
8: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
7: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light 23 квадратных метра всего за 1725 рублей.
6: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-780.

21 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.

0: Рубрика «Курам насмех». В Самаре соседи 3 месяца терпели громкую музыку, потом не выдержали, написали жалобу участковому в стихах. Прям как поэму Пушкина. Участковому так понравилось, что он пришел к нарушителям и зачитал жалобу под гитару. Дебошир расплакался, извинился, и теперь они по пятницам играют втроем. А теперь давайте попробую стихами «Я». Я не знал, что так бывает, когда отчасти сердце замирает. И каждый день сбываются мечты, пока со мною рядом ты. Радио DFM.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. 3rd place. Number 3. Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Put You God The Man. 2nd place. Number 2. На 2rd position оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk. 1st place. Number 1. А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что радио DFM.
8: DFM.

Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от радио DFM. Плюс 7-495-956-1-2. Как говорится, куй железо, пока звонишь нам в студию. Плюс 7-495-956-1-2.

0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Матлета, все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап. Открыт. Этого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля Гараж Фест. Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
8: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
7: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
9: Категория 18+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Up the next.
5: А дальше тусовка
10: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонился Артем Тигр из Иваново. Футболист, диджей, певец и просто скромный человек. Артем, привет, как твои дела?
1: Да, всем привет, все хорошо. Работаем, отдыхаем, едим арбуз.
0: Я очень рад, пахнет арбузом, согласен. Слушай, расскажи мне, правда, что в Иваново действительно много девушек?
1: Все верно.
0: А как это? Ты
1: одного просто... парня, 15 девчонок.
0: То есть заходишь в магазин и одни девушки?
1: Ну, конечно.
0: Нехватка, получается, мужчин. Мужчин, дорогие мои, если вы меня слушаете, берите сейчас свои чемоданы и просто летите в Иваново к Артему покорять этот замечательный город. Ладно, теперь давай поиграем. Смотри, Артем, я назову тебе за 30 секунд 7 знаменитостей или персонажей. А тебе нужно будет каждого воспроизвести звуком. Такая, знаешь, ассоциативная игра в звуки. Персонаж, а ты издаешь звук. Договорились?
1: Да.
0: У тебя 30 секунд. Погнали, друг мой. Криштиану Роналду.
1: Су.
0: Иван Грозный.
1: А-а-а.
0: Старший сосед по дому.
1: Иго.
0: Майкл Джексон.
1: У-у.
0: Твой начальник.
1: А-а-а.
0: Шрек.
1: И-и-и.
0: И самое классное, Никита Джигурда.
1: И-и-и.
0: Артем, да ты просто машина. Я тебя поздравляю, хотел подарить тебе нового начальника, но дарю тебе нашу фирменную кружку. Кому будем передавать привет?
1: Передай привет всему городу Иваново, своей любимой жене Татьяне, которая сейчас загорает на речке. Я работаю. И команде моей Ахмат Сила.
0: Ахмат Сила. Здорово, это очень круто. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я моюсь холодной водой и вам не советую.
2: Погода.
0: Теперь о погоде. В столице за окном у нас плюс 20 градусов. Пасмурно, местами небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 18, малооблачно и без осадков.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Фэмилити, да, вроде только неделя началась, а у нас уже среда, середина недели, как говорят, маленькая пятница, и уже здесь нужно готовиться к большим выходным, задумываясь о том, как их провести, потому что, ну, лето, все бронируется заранее. Но если вы планируете посидеть дома и ничего не делать, ребят, это тоже верно. Ученые здесь выяснили, что бездельничать оказывается максимально полезно для здоровья. Когда человек лежит, ничего не делает, у него мозг занимается внутренней ревизией, там, перерабатывает память, эмоции, сортирует все, и в итоге вы чувствуете себя намного лучше, намного более отдохнувшим. Так что, если вам кто-то говорит, хватит дома лежать, давай на улице прогуляйся, говори, я не лежу, я сортирую. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час и, конечно, новая возможность выиграть мерч. Попозже мы обязательно разыграем. Не стесняйтесь участвовать, возможно, победите именно вы.

просто так я говорил о том, что мы будем разыгрывать подарок. Да, друзья, прямо сейчас именно этим и займемся. Итак, переходим к теме этого часа. Но заранее напомню, что выиграть может абсолютно каждый. Главное, напишите ответ на тему этого часа, и мы случайным образом выберем автора, кто и заберет наш мерч. Что вы готовы пробовать снова и снова? Пусть и знаете, у вас это получается плохо. Пишите свой ответ в любой из мессенджеров нам по номеру +7 965 115 51 15. Почитаем ваше сообщение, некоторые выберем победителя, и он заберет подарок. Еще раз вопрос: что вы готовы пробовать снова и снова? Пусть у вас это получается плохо.

а теперь переходим к самому интересному. Знаем, кто у нас в этом части получит подарок. Была вот такая тема. Что вы готовы пробовать снова и снова? Пусть у вас это и получается плохо. Давайте посмотрим, что вы прислали. Привет, ZFM. Я уже третий год пытаюсь научиться печь идеальные блины. Пусть и не выходят. На каждую масленицу стараюсь, но каждый раз они куда-то расползаются, и получается что-то не то. Это Наташа прислала. Привет, пишет Олег. Каждый отпуск беру с собой гитару, обещаю выучить хотя бы одну песню, но пока моя укулеле просто хороший образ мне создает. Я снова и снова пытаюсь начать вставать в 6 утра, на пару дней хватает, потом что-то синяки под глазами, какие-то дела появляются, и снова я просыпаюсь где-то часов в 10, надо уже взять себя в руки. Это, наверное, серьезно, я много раз начинал бегать после долгих перерывов, результаты не рекордные, но каждый новый старт дает ощущение, что можно стать немножко лучше. Но это, кстати, правда, мы в этом абсолютно уверены, упорность, она вознаграждается, и у нас здесь тоже. Что ж, давайте узнаем, кто у нас станет счастливчиком этого часа. В этот раз повезло Олегу. Олег, тебе вместе с нашими поздравлениями достается еще и наш фирменный подарок. Поздравляю тебя. Заходи к нам на сайт, там узнаешь подробности того, как можно

0: этот подарок получить. Ну а вы, друзья, готовьтесь. В следующем часе мы снова что-нибудь разыграем.
1: Погода.
0: Да, погода за окном приятная, пусть и не такая жаркая, но хотя бы не душно. Плюс 22 градуса у нас в эту минуту, у нас облачно с прояснением, так будет и далее. Завтра нас ожидает погода от плюс 18 до плюс 20, тоже без осадков.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
8: Right now.
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: среда, друзья. Да, это середина недели, но и более того, оказывается, у нас сегодня еще середина лета. Да, друзья, время летит очень быстро, особенно когда такая классная погода за окном. Давайте посмотрим, какие праздники еще сегодня отмечаются. У нас Международный день варенья. Кстати, если вы запасли на зиму, видимо, сегодня уже можно открывать. Также сегодня празднуется Всемирный день гинеколога. Ребята, врачи, поздравляем вас. И День русской лени. Так что, если вам сегодня ничего делать не хочется, ну, не думайте, что это вы лентяи, ребята. Просто сегодня день такой. Привет, меня зовут Женя Кротов. Лениться можно, конечно. Главное, чтобы не заметил начальник. Но у нас точно не стоит, потому что мы будем разыгрывать мерч. И, возможно, вы и станете победителем. Главное, участвуйте. Скоро приступим к этому. А пока слушаем музыку.
1: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то.

0: что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. МИР. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии. Или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

Переходим к обещанному, друзья. Не только мы здесь музыку слушаем, но еще и общаемся с вами, а заодно за это отдаем наш фирменный мерч. Тема этого часа у нас вот такая. Какая привычка или черта вашего партнера вам сперва не нравилась? Вот знаете, что-то тяжело шло, тяжело давалось, но теперь это и ваша черта тоже. Давайте, рассказывайте, что вы там переняли. На самом деле это интересная тема, любопытно будет почитать ваши сообщения. Напомню, наш номер +7 965 115 51 15, и что сообщение можно присылать в любом из мессенджеров по этому самому номеру. Еще раз вопрос: какая привычка или черта вашего партнера вам сперва не нравилась, но теперь это и ваша черта тоже? Скоро почитаем и выберем победителя, кто и получит наш мерч. Всем удачи!

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?».
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026.

0: 2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вам.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет?

0: Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Музыки много не бывает, но и классного мерча тоже, особенно если его выигрывает кто-то другой, да? Давайте узнаем, возможно, в этом часе именно вы станете победителем. У нас был вопрос, звучал он вот так. Какая привычка или черта вашего партнера вам сперва не понравилась, но теперь это и ваша привычка-черта тоже? Вот что прислали. Привет, ZFM, это Лена из Казани. Муж всегда раскладывал вещи по категориям, меня это дико раздражало, любила творческий беспорядок. Теперь все сама подписываю, коробочки вот это, и ругаюсь, если кто-то кладет вещи не на то место. Моя девушка постоянно фотографировала еду перед тем, как, собственно, есть. Я смеялся над этим, но теперь вместе с ней ведем блог, и очень нравится. Привет, ZFM, привет, Женя. У меня жена изначально любила очень растения, я как-то без них обходился, но теперь и поливаю, и листочки протираю, и все мне это очень нравится. Пишет еще Игорь из Перми. Сначала бесило, что партнер все планирует заранее, там, поездки, покупки, выходные, даже в магазин не выйти просто так. А теперь и у меня в телефоне три списка, и это очень удобно, поверьте. И еще такое есть. Любил парень мой приходить за 15 минут до встречи, мне казалось это излишним. Я все время как-то позже приходила, и об этом даже не думала. Потом поняла, что это имеет значение, и теперь это и моя черта тоже, тоже все время прихожу заранее. Но это полезно. Я вот, кстати, так и не научился это делать. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Как всегда, счастливчик определяется случайно, и повезло автору как раз вот последнего сообщения. Мы заранее подарок не пришлем, пришлем очень даже вовремя. Кстати, друзья, все остальные, вы тоже можете стать обладателями нашего фирменного мерча. Просто дождитесь и выиграйте, шанс есть всегда. Погода. Столичной погоде, все верно. Сейчас расскажу. За окном у нас 21 градус, облачно с прояснением. Попозже будет все то же самое. Завтра вроде как тоже без осадков. Возможно, правда, местами от плюс 18 градусов до 20.
1: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Три дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО

0: 8-9-4-73-92-30.
1: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Твой номер один.
4: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: Друзья, меня зовут Юля Погоя, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже люблю петь песни в душе и тоже разбавляю остатки шампуня водичкой. Мы такие разные, но с много общего мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 15 июля 2026 года. Это среда и сегодня день русской лени. Ну, вообще, это наша национальная история, потому что только у нас есть сказка, где чувак лежал на печи. Вот, потом один раз сходил на рыбалку, и вся жизнь у него устроилась благодаря рыбе. Это, конечно, наша история. Международный день варенья, день смотрения на фонари, Всероссийский день гинеколога.
1: Поздравляю.
0: Аплодирую.
1: Я-то что? Ну, ладно.
0: Ну, аплодируй тоже, в смысле, ты-то что? Так, день рождения маргарина. Дальше у нас день хот-дога, день «Я люблю лошадей» и именины у Иувеналия сегодня. Если нас слушает хоть один Иувеналий, дружище, мы тебя искренне поздравляем, потому что ты у нас, наверное, такой один. Вот, ну, максимум два. Так, друзья, сегодня мы решили обсудить с вами следующее. Поскольку на календаре у нас уже 15 июля, середина лета, между прочим, и мы думаем, как продолжить фразу. Середина лета, а я до сих пор не. Что вы не сделали до сих пор, хотя планировали, а уже середина лета? Ну, я страшную вещь скажу, для меня это действительно катастрофа. Середина лета, а я до сих пор не была на рыбалке. А почему? Для меня это действительно катастрофа, кто знает, тот поймет. А почему? Потому что или в выходные у меня работа, или какие-то дни рождения, свадьбы, юбилеи, корпоративы. Или, что самое ужасное, когда я действительно уже все, я даже почистила снасти, я все вытащила, я в ящики убрала. Ну, все поняли, там, пару дохлых мух нашла. Ну, то есть, все вот это вот, все сделала, все вычистила. И что вы думаете, когда я собрала? 2 недели выходные ты не дашь собрать. Это не дождь, это ураган. То есть дождик-то ладно, не сахарный, не растаем. Но ураганище такой силы, что ты понимаешь, что там просто, ну, все. Там, для твой кивок это будет просто лучшая история для грозы с колокольчиком вместе. Поэтому нет, спасибо. Дмитрий, что у вас?
2: Я не приготовил и, соответственно, не съел окрошку. Для меня, прям помню, 1
0: это
2: июня.
0: Странно.
2: Это прям вот был действительно день открытия лета, день начала лета, когда я каждый год делал окрошку.
0: И, конечно, нам сюда приносил.
2: Приносил, ты помнишь? А в этом году что-то приболел, и как-то вот до сих пор уже середина лета. Не вот глоточка кваса вместе с докторской колбасой не было во рту.
0: Я считаю, что, Дмитрий, это надо исправить.
2: Я
0: давайте,
2: тоже.
0: Как вам 22 июля?
2: 22, а что у нас там?
0: Это просто выходной? Среда.
2: Просто среда. Просто следующая среда.
0: Да, 22 июля, можно 21-е. Вы приносите окрошку.
2: Давай, среда, середина недельки как раз, вот маленькая пятница. Уже.
0: Все, забились, но только без вот этих вот откатов.
2: Ну, договорились. Все, 22 июля с меня окрошка.
0: Отлично. Все. Вот видите, как, друзья, все быстро решается. Ну что, середина лета, а вы до сих пор не. Нужно продолжить эту фразу. Обязательно пишите нам.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте и единый номер для всех мессенджеров 965-115-5115.
0: Лучшему стильная модная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем.
3: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Джили.

0: 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее.

0: пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступно на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: А теперь тусовка.
6: DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: А у нас, друзья, второй лунный день. Что нам говорят астрологи по этому поводу, расскажем подробно прямо сейчас. Что нельзя делать во второй лунный день? Проявлять жадность и скупость. Зажимать ресурсы. Таким образом, вы перекрываете себе поток изобилия на весь месяц. То есть сегодня нужно максимально быть щедрым, чтобы потом прилетело побольше. Ну, на такие, как говорится, компромиссы мы готовы. Поддаваться гневу, вступать в перепалки. Сегодня любые отрицательные эмоции могут осесть теле тяжелым грузом. Совершать действия на авось. Спонтанность сейчас граничит с глупостью. Изнурять себя непосильной ношей. Брать на себя обязательства, в которых не уверены. И если через силу вы, например, чем-то занимаетесь, тоже сегодня не надо. Лучше плыть по течению. Даже если лень, то позволяйте лени сегодня, так сказать, овладеть вами. Но имейте в виду, что энергия требует плавного движения, поэтому все-таки что-то вот в этот момент лучше бы делать.
2: Ну, сбоку на бок переворачиваться
1: тоже
2: иногда.
1: Тоже хорошо, хорошо. Что можно и нужно? Проявлять щедрость, подарите кому-то улыбку или какие-то материальные блага. Вселенная вернет вам это сполна. Начинать цикл обучения. Знания, полученные сейчас, станут прочным фундаментом для вас. Прислушаться к телесным ощущениям, очищать пространство, наводить порядок в доме. Таким образом, выращайте место для притока финансов. Заниматься рукоделием, творчеством, заботиться о зеленых питомцах. Сегодня, кстати, очень хорошо полить растения или, может быть, даже пересадить. Готовить с любовью, взвешивать свои истинные потребности и накапливать силы в созерцании. Вот это как, знаете, другое слово лень, да? Вот это мы не ленимся, мы накапливаем силы в созерцании. Да, мы смотрим на белый потолок. Там какие-то можно найти символы, наверное. Найдите минутку тишины, чтобы услышать голос своей интуиции. Вот такие дела.

0: Ой, у нас какая-то грустная сегодня даже тема. Вот я сейчас читаю ваши ответы и становится немножечко так не по себе, как будто бы. Середина лета, а я до сих пор не... Нужно продолжить эту фразу, которая должна быть напоминанием о том, что нельзя откладывать свои желания и мечты на потом. Лучше уже все успевать. По крайней мере, если даже до середины лета не успели, то есть напоминание, что надо успеть сделать. Середина лета, а я до сих пор не приготовил шашлык и не поел его. Не сгонял к теще на дачу, чтобы помочь с огородом. Обещаю, все полтора месяца. Я купался только один раз в этом году. В проруби на крещение. В прошлом году дал себе слово. Сгонять с палатками с друзьями. Знаете, чтобы костер, гитара, все дела. Но нет, все как в прошлом году. Работа и больше ничего. Ничего. Середина лета, а я еще море не нюхала. Только под коллеги по кабинету. Такая прям вообще грусть, тоска. Уже середина лета, а я еще не похудела. К предыдущему лету. Вот это очень смешно.
1: Это очень хорошо.
0: Середина лета, а я еще не отдыхала, не загорала, море не видела. Этим летом я не купалась, не была в отпуске, не ругалась с мужем. И не хочу, чтобы заканчивались каникулы, ведь скоро опять ребенка в школу. Но вы получаете... Вот вы знаете, в зависимости от того, сколько у вас детей, столько образования, вы получаете вторично. Некоторые троично. То есть это самые люди умные, мне кажется, в нашем обществе, потому что они еще помнят, что такое катангенс, тангенс, многочлен. Ну, многочлен, ладно, многие помнят. Так, значит, слава богу, с будущего понедельника пойду в отпуск, пишет нам Денис, радость свою. Жделится, так сказать. Мы поздравляем, конечно. А что еще?
1: Многие мороженое не пробовали, арбуз. Ну, кстати, насчет арбуза не переживайте.
0: Не, ну
1: там
0: что?
1: В августе только
0: не
1: пойду,
0: надо.
1: Так что потерпите, потерпите. Самое вкусное еще впереди. Середина лета, а я еще не знаю, как выглядит отдых. Это Андрей написал. Как середина лета?
0: Да, да, и это тоже для меня сегодня стало шоком. Я так думаю, что-то пора, по-моему, уже напрягаться. Пора начать напрягаться.
1: Там посмотреть список, что там надо было.
0: Как меня это бесит, Ребзя. Я не могу, как меня это раздражает. Почему лето вместе с весной, вот с этой ранней, вот этой вот теплой осенью, они мгновенно пролетают, просто вот так вот, как будто бы и не было. А зима? Вот это вот, там у меня сейчас целый список матерных слов в голове, но я пытаюсь сдержаться, чтобы меня не уволили. Ну, очень прям тяжело сдержаться. Почему она длится так долго? Такое ощущение, что несколько лет проходит, пока эта зима пролетит.
1: Там темнота, вот этот холод, ветер в лицо тебе
0: постоянно.
1: Солнце
0: как село, понимаете, в октябре, так и где-нибудь в апреле только появилось. Ну, это все ужасно, конечно. Поэтому надо, надо копить денежки на лето. Зимой, летом можно купить только за деньги. Вот. Ну что, друзья, мы совсем скоро поиграем с вами, кстати.
1: Проверим вашу летнюю интуицию в нашей игре методом тыка. Звоните прямо сейчас 8 495 956 101 2.

0: Итак, друзья, мы прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Город Казань, на связи Мадина вместе с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мадина, мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас мы будем выяснять, какого же уровня ваша интуиция. Вы готовы?

0: название фигур в игре «Тетрис».
1: Да.
0: Правда, что жожоба – это название вечно зеленого кустарника?
1: Да.
0: Правда, что мягкий знак является согласной буквой?
1: Да.
0: Чего?
1: Да.
0: Чего?
2: Мадина.
0: Не слышно, не слышно. Чего вы говорите, Мадина? Так давайте повторим вопрос, мы не поняли ответ. Правда, что мягкий знак является согласной буквой?
1: Да.
0: Понятно. Мадина, да.
1: Алло.
0: Да. Значит, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции вашей Мадины. Поехали.
3: Ваш уровень интуиции равен 2.
0: 2. 1 не хватило ответа для нашего подарка. А почему? А потому что мы вам намекали, что последний ответ надо было поменять на нет. Но вы держались. Вы не овен по гороскопу?
1: Нет.
0: Козерог? Вот что-то такое. Знаешь, телец?
1: Лев.
0: А, лев. Ну, лев всегда знает, как надо. Понимаешь, даже что мягкий знак не согласный, все.
2: Будет согласный.
0: Будет согласный. Так, правда, что черепахи рождаются без панциря? Нет. Правда, что слово хурма в переводе турецкого означает вяжущий? Нет. Правда, что тетрамино – это название фигур в игре «Тетрис»? Да. Правда, что жожоба – это название вечно зеленого кустарника? Да. Правда, что мягкий знак является согласной буквой? Это нет. Еще раз аплодисменты. Конечно же, мы вам подарим 10 секунд на все приветы.
1: Всем привет, кто меня узнал. Очень рада была поучаствовать сегодня в игре.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно,

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: А если бы мы ввели программу «Очумелые ручки», мы бы сейчас вам рассказывали, как из пластиковых бутылок сделать стильную дачу. Но мы такого не знаем, зато знаем несколько интересных фактов. Пожалуйста. Исследование показало, что из музыкальных жанров собаки предпочитают регги и софт-рок. Кстати, сейчас можно даже попросить девушку модную такую поставить, например, музыку для собак.
2: Специальную.
1: Да. И как будто бы вот собаки под нее прям кайфуют особенно. Спам занимает около 50% почтового трафика. Страх перед инопланетянами известен как нейлоспорофобия. Если вы находитесь в полной темноте более 3 дней, вы можете навсегда ослепнуть. Так что не стоит в полной темноте вот так 3 дня проводить. Каждый день люди выбрасывают на помойку до 20 тысяч телевизоров. Хорошо, что радиоприемники не выбрасывают. Это для нас самое главное. 10 кг шоколада – смертельная доза для человека. Мне кажется, ты вот прям...
2: Если захочешь, даже как-то...
1: Даже если да.
2: Не осилишь.
1: Даже никак совсем. Так, громкая музыка заставляет выбирать менее здоровую пищу. И у здорового человека ежедневно выпадает около 50-100 волос. Самое популярное хобби в мире до сих пор – это... коллекционирование
2: марок, например.
1: Марок, совершенно верно. Гранатовый сок признан учеными как самый бодрящий сок в мире. И пшеничную крупу делают из пшеницы, а пшено из проса. Самые умные собаки в мире – бельгийская Малинуа. Я бордер-колли знаю, что тоже очень умная собака.
2: Надо посмотреть, как она выглядит.
1: Да.
2: Вообще опасно заводить слишком умную собаку.
1: Да, а то, может, еда тебе и не достаться. Она как-нибудь сделает так, что ты постоянно будешь ее упускать из виду. Смех во время щекотки – это паническая реакция нашего организма. И свекла повышает человеческое либидо. Вот тут многие говорят, устрицы, какие-то креветки, кальмары, все самое дорогое выбирают. Свекла – наше все. Так что, дорогие мои, если вы хотите, чтобы ваше свидание прошло максимально качественно, винегретик, винегретик. It's showtime. Ago, ago.

0: on DFM. DFM.
1: Давайте напомним, коллега, какие у нас, собственно, сегодня были вопросики.
2: С удовольствием. Напомню, нужно продолжить фразу «Уже середина лета, а я до сих пор не». Подводим итоги уже в этом часе.
1: Середина лета, а я до сих пор цветов не нюхала. Такое вот. Купила себе шикарный купальник.

0: про всякие разные сарафанчики красивые и все остальное. Ничего не успела еще сделать, но скоро отпуск, надеюсь, там все наверстаю. Этим летом я еще не ходила за грибами. Не надо мне говорить, что вот какие еще грибы, уже пошли лисички, мои знакомые-то собирают, а я только смотрю, лайкаю и завидую.
1: Я до сих пор не включал кондей на полную. Дайте, в конце концов, уже жаркое лето. Александр пишет, не знаю, правда это или нет, не выкинул елку до сих пор. От Андрея сообщение, середина лета, а я еще не знаю, как выглядит отдых. И вот за городом до сих пор не был. Причем звали несколько раз друзья на шашлындос, но так и не срослось пока что.
0: Вообще это лето какое-то неправильное, пишет нам Артем. Все какое-то холодное по выходным и жаркое по будням. Когда я работаю, солнце, а когда я не работаю, дождь, ураган и кошмар. Вот это как раз то, о чем я, собственно, и говорила. Сразу чувствуется человек из Москвы или Московской области. Ну что, друзья, кому же мы сегодня отдадим подарок? Выбрали.
1: Да, мы решили, что это будет Дарья, которая написала нам ответ на вопрос в мессенджер Макс. Дарья написала: уже середина лета, а я еще не похудела к предыдущему лету.
0: Вот, ну и не Дарья. Надо, может быть, знаете, такое лето, может, не стоит и худеть, в конце концов. Если на пляж выйти так и не удастся, то можно и так походить, как говорится, родные так любят. Так, ну что, мы, собственно, отдаем этот подарок, аплодируем.
1: Да, Дарья получает нашу фирменную кружку.
0: Ну и, друзья, в следующем часе у нас рубрика «Нужные люди». Очень серьезный гость к нам придет, замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Поговорим о том, как фантастика стала реальностью. Погода. О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, возможны осадки в виде дождя, температура воздуха вечером 23-20, ночью 19-17, завтра обещают до 19 градусов тепла и тоже дождь. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, влажность 71%, давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 23 градуса со знаком «плюс».
2: Реклама. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе. Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
6: В Ленте. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Литера Б, ОГРН, 103-78-0048-605-6+.
7: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент» – строим счастье для людей.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Три дня до ВГ-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВГ-фест.ру.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 16-784-73-92-30.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3. Объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
12: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
14: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лар».

0: Кредитно-кредитная декларация на наш.дом.рф.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, внимание, у нас рубрика «Нужные люди», и сегодня у нас в гостях зам руководителя Федерального центра беспилотно-гражданских технологий Эдуард Шонов. Давайте поаплодируем.
2: Здравствуйте. Добрый Эдуард. Вечер.
1: Вот я недавно пересмотрела фильм «Назад в будущее». Значит, когда я маленькая его смотрела, думаю, ну нифига себе, как круто, что-то там летает, какие-то такие странные всякие вещи, техника интересная. А сейчас уже смотришь, и это есть, и это есть, и это есть. И такое ощущение, что мы действительно уже вот в том самом будущем, да, которое представляли себе ребята, когда делали, соответственно, этот фильм. И вот вы, например, катались уже на беспилотном трамвае?
2: Нет, к сожалению, пока не катался, не довелось, но я думаю, что все будет впереди. На самом деле, действительно, в сентябре 25 года на маршруте номер 10, это в Строгино, вышел первый в стране беспилотный трамвай. Он полностью работает в беспилотном режиме, с пассажирами на борту, и на самом деле перевез он уже более 55 тысяч человек.
1: Ну вот давайте честно, вот вам все-таки, вот лично вам, хотелось бы, чтобы был человеческий фактор, например, ну человек в машине где-то, или вы могли бы довериться технике?
2: Вы знаете, ну как любой человек, который вырос там, в 90-е, в 2000-е годы, конечно, я переживаю, волнуюсь, пока еще отношусь с опаской, но, как показывает практика, в действительности человек ошибается чаще, чем машина. И, конечно, после того, как мы полностью обкатаем пилотный проект, после того, как мы оттестируем в различных условиях, зимой, летом, в жару, с самокатчиками, с нашими любимыми. Я думаю, что это будет значительно безопаснее, нежели любой живой человек.
3: Но пока что там есть же водитель, правильно я понимаю, вот в кабине
1: для
3: трамвая?
1: Подстраховки или уже нет?
3: Я, кстати, видел, это же недалеко здесь находится от нашей студии, как раз район Строгино. Как проезжал, да, действительно видел. Написано, что это беспилотный трамвай. Но думаю, неужели там правда никого нет? Смотрю, может, в кабине быть, кто-то там присутствует.
2: Ну, вы же должны понять, что у нас еще есть и законодательная база, которая тоже, к сожалению.
1: Ну и потом зачем лишать человека сразу рабочего места? Зачем? Вот он рядом покатается нормально совершенно, ему заплатят.
3: Хорошая работа, кстати.
2: Прекрасная работа, да. Сиди, смотри.
3: Вот, да.
2: Человек может беспрерывно смотреть на три вещи, как говорится. Правильно? Как течет вода, горит огонь, и работает другой человек.
1: И как мы теряем самокачка. Вот скажите, пожалуйста, вот, когда это закончится? Это я уже говорю как житель столицы. Мы очень устали. Мы очень устали оборачиваться. Я поняла. Я, знаете, я заработала шейный остеохондроз за прошлое лето. Потому что ты идешь, и постоянно вот это вот. Потому что они так тихо едут, и они еще могут тебя что-то с тобой сделать. Вообще, как-то будет это все-таки нам легче сделают? Как-то, может быть, их там ограничат в скорости 5 километров в час? Ну или как? Или все так останется у нас?
2: Нет, ну, скажу личное мнение, тут сугубо личное мнение. Конечно, нужно ограничивать в скорости их, потому что пару раз были случаи, когда мимо меня просто пролетает неимоверно этот желтый самокат, который... Ну, просто буквально чуть ли не сбивает меня. И буквально, две недели назад у меня жена пишет мне сообщение о том, что ее сбил курьер-доставщик вот на таком вот...
1: Нет, ее еще хуже, наверное. Это вот это, который велосипеды, которые еще...

0: велосипед.
1: Ужас просто.
2: Да, она переходила на зеленый, он ехал на красный, но он что-то зазевался, в итоге сбил, ссадины, синяки. Да, так, к сожалению, такое тоже иногда бывает.
1: В общем, нам бы хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы во дворах и вот именно в парковых зонах, где ходят люди, то есть есть же специальные, например, места, где можно на велосипеде кататься, вот так далее. Может, их всех туда отправить, вот на эту историю, а на пешеходных...
2: К сожалению, мы тогда потеряем наших доставщиков, но давайте будем честными. Если мне за место 15 минут я буду ждать 20 минут, там, роллы, да, ну, наверное, я переживу, если от этого будет зависеть безопасность других людей.
1: Абсолютно согласна. Будем надеяться, что все-таки какие-то инициативы будут приняты, и нам станет безопаснее гулять по нашему любимому городу.
3: Нужные люди. Нужные люди.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской

0: Медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь...

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Еще раз напоминаем, друзья, сегодня у нас в гостях зам руководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов. Эдуард, ну давайте еще поговорим немного про беспилотные машины. Вот беспилотный транспорт. Это наше будущее. Вот как вы считаете, через сколько примерно, ну так вот если вот время так анализировать, действительно у нас все такси, например, станут беспилотными? Будет такое время или нет? Или все-таки вот будет 50 на 50 или 30 на 70? Вы как думаете? Вот ваш анализ.
2: Первое, что хочется сказать, что московские таксисты
1: не дадут.
2: Очень не хотят, чтобы это случилось, потому что, да, это их хлебушек. На самом деле технологии развиваются очень быстро, очень стремительно. И вероятность того, что буквально через 5 лет у нас появятся действительно полноценные такси, которые будут курсировать по городу, вероятность очень высока.
1: Но в Китае же уже они есть. Вот в Китае, кстати, там действительно есть и обычные водители. Как-то совмещается это. И чуть подороже можно беспилотное такси взять.
2: Ну, я подозреваю, что скоро и мы к этому придем, потому что действительно это замена нехватающего количества людей у нас. Это прекрасная альтернатива. Но, конечно, очень много сил еще придется приложить для того, чтобы это все было действительно реализовано.
1: Мне вообще кажется, что вот идея такая есть. Вот представьте, например, мы иногда общаемся с водителями такси,

0: Да? Ну, во-первых, они все бывшие бизнесмены, это понятно, они работают для удовольствия.
1: Они для, души.
0: Для души. Души. А во-вторых, они немного психологи часто. И вот если, например, сделать беспилотное такси с функцией психолога, представляете? То есть ИИ с вами разговаривает и решает ваши вопросики. Вы едете, например, в беспилотном такси и тут же получаете психологическую помощь. Такое же может быть? Вообще ИИ сейчас активно используется или нет? Вот в каких историях?
1: ИИ сейчас даже используется в медицине и высокой точностью определяет разные типы заболеваний, в том числе нашу любимую флюорографию, да, которую мы еще с детства привыкли делать. Компьютер прекрасно определяет различные типы заболеваний. Но, что касается такси и психолога, скажу вам так, наши люди психологу-человеку не особо-то и открываться будет. А вот водителю такси как раз откроются они с большим удовольствием. И какая-нибудь домашняя колонка с искусственным интеллектом на самом деле зачастую заменяет
0: это правда.
1: Ряд врачей.
0: Это правда, да, действительно, так и есть. Причем, но единственное, в чем проблема? Проблема вся в том, что вот уберите человеческий фактор, а кого вы будете материть, если вдруг, например, вас подрежет вот это вот беспилотное такси? Ну, то есть какая-то вот такая вот здесь история, конечно, слишком правильные мы, красивые станем, идеальные. Но вот, например, в Москве, вот уже сейчас многие в шоке от того, что у нас курьеров заменил робот. Кто мог об этом подумать еще буквально 10 лет назад? Да никак. Такие маленькие луноходы туда-сюда, вот они идут. А есть ли шанс, что, например, ту же доставку будут осуществлять по воздуху?
1: Беспилотные какие-то, да, штуки. Знаете, для Москвы, наверное, это не так актуально. Все-таки у нас большое количество высотных зданий, где-то еще остались провода. А вот для регионов, например, Крайнего Севера, где огромные расстояния, низкая плотность населения, ну и небольшое количество зданий, наверное, это очень актуальная история. Возьмем, для примера, город Норильск, да, где...
0: ЖД нет, насколько я знаю.
1: Да, но зато можно доставлять именно авиацией. Сейчас она доставляется нашей классической авиацией, но в перспективе вполне можем доставлять туда и беспилотной авиацией, хоть посадочным способом, хоть сбрасывать грузы на парашюте.
2: Нужные люди. Нужные люди.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, напоминаем, в гостях зам руководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий

0: это опять какие-то, не знаю, там, китайские технологии, или у нас есть какие-то центры, где вот наши действительно ученые все это разрабатывают?
1: Нет, разрабатывается все на территории Москвы, и у нас есть технополис Москва, это особая экономическая зона. На сегодняшний день это крупнейший центр в нашей стране, где вот именно сосредоточено высокотехнологичное производство.
0: Угу. Пухососы оттуда?
2: Да, кстати, откуда пухососы? Что такое пухосос?
0: Реальность это или нет?
2: Да, это фейк. Но вы знаете, посмотрите, насколько Москва шагнула, насколько действительно у нас высокотехнологичный город, невероятные инновации, которые стали для нас абсолютно привычными, что люди поверили, что у нас пухососы.
0: Эдуард, может, вы взяли на заметку эту технологию?
1: Ну, на самом деле, вот... Забавность этой ситуации именно в том, что у большинства людей даже не возникла мысль, может, это вранье.
0: Да.
1: То есть были только комментарии. Москва офигела.
2: Да. И вот это вот типа, ой, да что у них там в Москве только нет. Боже, вообще ничему не удивляемся. Но это действительно так, потому что мы смотрим, как развивается город, и, честно говоря, иногда даже живя здесь, ты так немножко так обалдеваешь, потому что реально очень круто. Вот то, что, кстати, у нас, по-моему, на ВДНХ строится, сейчас, да, будет строиться парк, верхний парк какой-то, на месте вот этого...
0: Монорельса. Который соединял, да,
2: да, это тоже районов. Совершенно какая-то космическая история будет и так далее. Кстати, вы катались на самом большом нашем круглом
0: колесе обозрения?
1: На колесе обозрения нет, а на фуникулере катался.
2: А вот, кстати, колесо обозрения, это шикарное. Так что я вам очень рекомендую, советую.
1: Значит, надо брать детей и идти кататься.
2: Обязательно, получится невероятное удовольствие. Дмитрий, у вас же еще есть вопросы.
0: Обязательно будут, но мы сделаем небольшой перерыв и с нашими вопросами обязательно вернемся. Напомним, что у нас сегодня в гостях зам руководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуард Шонов.
3: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
4: Пожалуйста, извините. Можете нас сфотографировать?
5: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
6: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru. Welcome back and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Итак, друзья, напоминаем, что у нас сегодня в гостях
2: замруководителя Федерального центра беспилотных авиационных систем Эдуард Шонов. Эдуард, добрый вечер. Еще добрый вечер. Раз.
1: Ну что, друзья, конечно, вот очень приятно, что вообще наша страна, наш город настолько технологичны стали, что у нас вот уже вот-вот беспилотные такси, уже летающие такси, я думаю, мы скоро узнаем. Почему горячую воду-то летом так и отключают? Вот, понимаете, вот столько всего уже высокотехнологичного, а воду все равно отключают. Ну, это был риторический вопрос, потому что я думаю, что Эдуард не знает на него ответ. Но, значит, вопрос такой. В ЖКХ как-нибудь применяются вот эти высокие технологии сейчас?
3: Да, применяются, причем идут прям идет активное внедрение и идет сразу по нескольким направлениям. Ну, давайте рассмотрим, например, два самых таких вот ярких примера. Первое, например, мониторинг теплотрасс. Здесь речь идет о том, что с дрона мы можем наблюдать тепловую аномалию, понимаем, что где-то у нас идет утечка, понимаем, что здесь нужно уже подключать.

0: Вот, есть вот следующее направление. Например, это есть комплекс канатоходец. Да? Суть его заключается в том, что он может проходить по проводам, при этом не отключая, то есть провод находится под напряжением, и обследовать его состояние.
1: Так, а что? Вот у меня еще такой вопрос лично от себя. Тысяча извинений, если я сейчас как-то... Вот сотрудники ГИБДД. Итак, как говорится, практически лишают людей работы. Потому что камеры понавешали, да? А человеческий фактор все стараются убирать и убирать. Вот летающие вот эти все дроны, они будут в ГИБДД внедряться? Что вот они будут, например, кто-то нарушает, а он за ним летит и говорит: ай-яй-яй.
0: Ну, не совсем так, но в общем целом, да, да, да. На самом деле сейчас идет работа над тем, чтобы внедрить беспилотные авиационные системы для контроля сложных опасных участков, и в том числе для того, чтобы сократить количество

0: И это хорошо, это на самом деле облегчит жизнь и сотрудников, и самих водителей.
1: Вот, кстати, подожди, да. А ситуация перехват, например? Вот это же будет легче, наверное, если будет дрон тоже следить. Вот, ну, едет преступник, настоящий преступник. То есть сотрудники, это же человеческий фактор, они могут отстать от него, ну, может, быстрее просто едет, у него машина может круче быть и так далее. То есть, а вот если, например, по воздуху его фиксировать, чтобы он никуда не слинял, не спрятался, это же тоже можно использовать так?
0: Конечно, конечно.
1: И это, тоже, мне кажется, очень круто.
0: Тоже можно будет, да и будем честными, в том числе они применяются и для поиска разных негодяев.
1: Да,
0: потому что, как показала практика, распознавание лица сверху, там, под углом 30 градусов, оно наиболее эффективное, нежели, скажем, с фронтальной камеры.
2: Но при этом новые сотрудники как-то вот получают новые навыки и проходят обучение. И, точнее, это старые сотрудники вот проходят новое обучение, или это приходят абсолютно новые специалисты, которые уже разбираются в этих системах. Вот и в сфере ЖКХ, да, вот вы упомянули, вот этот паук, который по проводам, и тот, кто вот за трубами наблюдает. Это вот уже существующий персонал как-то переобучается.
0: Здесь, конечно, все-таки это идет переобучение уже тех специалистов, которые уже в системе, уже работают, уже сегодня понимают, что и с чем. Поэтому проще, конечно, человека просто дать ему новые знания, дать ему новые инструменты и сделать его работу немного проще.
1: Ну, я надеюсь, что зарплата от этого не изменится. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать Россию будущего здесь, собственно, в сфере беспилотных гражданских технологий. А поможет нам совсем разобраться Эдуард Шонов. Сегодня он вместе с нами.
3: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
4: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством.

0: количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: Напоминаем, друзья, сегодня у нас просто потрясающий разговор состоялся с замруководителя Федерального центра беспилотных гражданских технологий Эдуардом Шоновым. Аплодисменты. Дмитрий, ну вы в технике больше понимаете, чем я. Задайте, пожалуйста, эти мужские вопросы.
2: Хорошо, с удовольствием. Эдуард, вот смотрите, сейчас идет такое прям распространение беспилотного транспорта. Какая вообще цель? Что у нас Москва абсолютно станет беспилотной, и поезда под землей, и трамваи будут, и такси. Или все-таки какое-то сочетание вот человеческого управления и автоматизированного?
3: Ну, знаете, никогда ни одна машина не заменит человека. Как бы это ни было. И это, наверное, хорошо, это замечательно. Но основная цель вот, развития беспилотных систем и роботизированных, наземных, воздушных, подводных, всех их основная цель – это сделать нашу жизнь обычного человека комфортней, безопасней, сделать наше срок ожидания меньше. И основная цель – это действительно сделать так, чтобы мы жили счастливо, комфортно, думали только о развитии, о чтении книг, о просмотре кино.
1: И когда там раф лавандовый привезут, да?
3: Вот, да, именно так, именно так.
2: А какие вот есть минусы вот у беспилотного транспорта? Или их вообще нету, в принципе? Вот, скажем так, вот где еще стоит поработать? Над чем еще стоит поработать в этих системах?
3: В первую очередь, это сама инфраструктура городская, потому что пока, к сожалению, камеры могут периодически какую-то вывеску принимать за красный свет светофора. Mm-hmm. Это нормально. Но, опять же, все это дорабатывается, и инфраструктура будет дорабатываться, и, конечно, сами технологии тоже будут дорабатываться. С каждым годом у нас производительность процессора все выше и выше, причем повышается кратно. И, наверное, вот это основные риски. Восстания машин не будет, ребята.
2: Вот, это хорошо, что успокоили.
3: Восстания машин не будет. С терминаторами воевать мы тоже не будем.
1: А представляете, лет через 20, вот я абсолютно уверена, я могу с вами даже сейчас поспорить, через 20 лет мы вот здесь встречаемся, и для нас норма, не когда холодильник сломался, вешать пакетик за окно, да, чтобы, соответственно, продукты не испортились, а просто открывать окошко, а тебе в пакетике по воздуху привозят продукты.
2: Ужас лежачок.
1: Знаете, какой кайф.
3: Вы недавно посмотрели, видимо, фильм «Пятый элемент», там, где Брюс Уиллис, да.
1: Ну, должно же быть такое. Вот я абсолютно уверена, потому что, ну, согласитесь, что машин становится все больше. Дороги, ну, как вот, они вот есть, но только если мы на второй уровень, на третий уже пойдем, хотя в будущем это, скорее всего, и случится, да, мы пойдем уже выше, в воздух пойдем дороги строить. Но, по сути, конечно, нам придется, извините,

0: уметь использовать уже воздушное пространство активнее, чем сейчас.
1: Я, наверное, скажу вот максимально такую простую вещь. Хотите узнать будущее? Посмотрите фильмы 80-х годов.
0: Да, да.
1: Я помню, как в 30-е годы в некоторых газетах, да, они там печатали о том, что будут устройства, где вы будете говорить, а в экране вам будет показываться тот человек,
0: да,
2: который,
0: да,
2: связь, который, так называемый, да, да, сейчас.
1: Казалось очень фантастическим. Да. Потом мы все помним, как в нулевых появился скайп.
2: Угу.
1: Да. А теперь у нас в любом мессенджере есть видеозвонок. Поэтому, ну, как вот, как мы, фильм назывался? «Назад в будущее».
0: «Назад в будущее». Я же с него сегодня эфир начала. Вот, да.
1: Я думаю, что надо просто пересмотреть «Назад в будущее» и понять, что будет через 15 лет.
0: Я, конечно, не хочу расстраивать вас, друзья. Значит, ну, мне кажется, что скоро уйдет поколение консьержев. Потому что консьерж как будто бы робота-консьерж. Это вот прям будущее. Ну, где-нибудь лет через 30, через 40 точно консьержей заменит робот. Потому что он сможет вызвать, открыть дверь. Он тебя считает сразу, ты не ты. Он тебя считает, он тебе откроет дверь, если ты свой. И можно будет каким-то образом все контролировать с помощью ИИ, например.
1: Да, но нужно будет, конечно, внедрить функцию вредной бабушки туда.
0: Нет, это обязательно. Я считаю, что и самое главное, кто-то должен... Все равно человеческий фактор, вот он, ну, человечность, она ее не заменить. Потому что с кем можно посплетничать, да, обсудить Светку с пятого этажа? А с кем? С роботом? Ну, нет, конечно. Поэтому слава богу, что мы пока с живыми консьержами, а не с роботами. Друзья, давайте поаплодируем.
2: Спасибо. Спасибо. Напоминаем, что у нас в гостях был замруководителя Федерального центра беспилотных авиационных систем Эдуард Шонов.
3: Нужные люди. Нужные люди. Погода.
0: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно. Временами осадки в виде дождя. Температура воздуха в течение вечера 23-20. Завтра обещают до 18 градусов тепла и дождь. Ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду. Влажность 75%. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 23 градуса со знаком «плюс».
3: Реклама.
4: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
5: Группа компаний «Гатрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная информация на наш.дом.рф.
6: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
7: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер АБ, ОГРН, 103-78-3048, 605, 6+.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: 3 дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
12: Центр управления «Мы дома».
13: Ого! Откуда это небесное тело?
12: Из нашего фитнес-центра.
13: А этот маленький спутник?
14: Из нашей школы.
13: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
14: Мы за ресторан.
13: Тогда начинаю отсчет. 10.
15: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfestfest.ru. 6+.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
17: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
17: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
8: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
7: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
9: Категория 18+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
11: on DFM.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: В кино 16 июля от создателей классики ужасов.
9: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
8: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
10: Категория 18+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.